0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето. Лето.

Реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу в Стамбуле.

Рекорд реклама. Вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru. Рекорд. Рекорд. Дэнс.

или радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Dance.
1: Лето.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Класс. Wicked Game. Record Remix.

0: Киры на Рекорде.
1: Доброе утро, всем привет, 7:00 у нас в Петербурге по московскому времени, вейкаперы на рекорде, и мы, конечно же, начинаем. Сегодня четверг, если быть точными, то 6 августа 2026 года, если быть максимально точными, поэтому последний месяц лета нужно, конечно же, оттянуться на полную катушку, тем более мы выяснили недавно, что по статистике август считается всегда самым тусовым месяцем, люди хотят успеть абсолютно все, поэтому и вы давайте подтягивайтесь, планируйте все на август, что не успели за июнь-июль. Мы же с вами 4 часа будем, у нас 2 гороскопа ожидается, это как минимум, а третий можем и выдумать, мало ли, в этом шоу происходит всегда непонятно, что бывает, ну и даже нам. Рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями, поэтому тоже открывайте мобильное приложение рекорда, тему зададим. Также у нас сегодня игрушка за приз вейкаперов, ватафакты, все это будет, горячие новости, тему интереснейшую обсудим. Начинаем про поводы, поговорим, 6 августа, напоминаю, день огненной воды. Вот такой сегодня есть замечательный праздник. Понимайте его как хотите, но вот он сегодня есть. Должен был быть в пятницу, но почему-то он в четверг. День грибного дождя у нас. Ну вот, кто по грибочке любит, почему бы нет. Пока тема для эфира как будто бы голосовых ваших рубрики «Я в эфире», «Какой вы гриб?» держим в голове. Международный день подкаблучника. Ну что, вот такой праздник. Девчонки его придумали, девчонки его ввели, говорят, 6 августа он будет. Международный день врачей мира за мир, вот такой замечательный день. День железнодорожных войск РФ с праздником всех причастных. Всемирный день горчицы. О, интересно, интересно. День рождения легкой атлетики в России. 138 лет как празднуется, поэтому легкоатлеты с праздником вас. День Sailor Moon, сегодня лунная призма. Всем должна дать силы обязательно этим утром. Так, кому максимально интересно, день пива индийский Pale Ale. Любители, пожалуйста. 15 лет как только празднуется, но мы против алкоголя. Конечно же. Интересный сегодня день горчицы и день грибного дождя. Давайте этим утром голосовым запишем, какой вы гриб и почему. Вот так вот. Обозначимся, проснемся, опять же, пальчиком зажмем вот эту микрофончик говорить, наговорим в чате мобильного приложения рекорда, и ваши голосовые совсем скоро появятся в прямом эфире. Жду ваших сообщений, вейкаперы на рекорде, погнали!
0: Вейкаперы на рекорде!

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 6 августа прямо сейчас.
2: Овны, сосредоточьте свои силы на одном вопросе. В этом случае день пройдет недаром.
1: Тельцы, сегодняшний день окажется на удивление плодотворным.
2: Близнецы, умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем что-нибудь там, где-то там.
1: Раки, спланировав этот день, не меняйте ни в коем случае своих планов.
2: Львы, поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит.
1: Девы, вы же сегодня можете... Тельцы, сегодняшний день окажется на удивление плодотворным.
2: Близнецы, умерьте свои желания. Лучше синица в руке, чем что-нибудь там, где-то там.
1: Раки, спланировав этот день, не меняйте ни в коем случае своих планов.
2: Львы, поговорите с кем-нибудь о том, что вас беспокоит.
1: Девы, вы же сегодня можете оказаться несколько инфантильны.
2: Весы, сегодня...

0: ни малейшего отношения.
1: Водолеи, сегодня вам придется заняться поисками. Возможно, вы даже не поймете изначально зачем.
0: Рыбы, сегодня вам придется выполнять роль укротителя диких людей. Всем хорошего дня, друзья!

0: рэперы.
1: Ваши голосовые ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня: какой вы гриб? Да, сегодня
2: гриб.
1: День грибов сегодня, да, поэтому, пожалуйста, под березовики, под осиновики,
2: я
1: лисички.
2: Белый.
1: Ладно, давайте ему не рассказывать. Пусть будет белым.
2: Или лисичка.
1: Ладно, давайте ему не рассказывать, пусть будет лисичкой. Записывайте ваши голосовые сообщения, скоро появятся в прямом эфире. Пока. К новостям актуальным. Я помню, что у деда из мема «Скрывающий боль», тот самый Гарольд.
2: А, да.
1: Который держал кружку в руке и улыбался так, как будто...
2: Нервно.
1: Нервно, да. Это мем, наверное, мировой вообще, все его знают. Посмотрите, если вы не знаете, вы по-любому видели. В общем, этот дед может стать президентом Венгрии.
2: Потому что он терпит за всех.
1: Мужчина победил в национальном опросе в соцсетях, который устроили после просьбы властей предложить им кандидатов. Власти говорят: ну предложите тогда своих кандидатов, давайте. Они предложили того самого Гарольда. Так вышло, ему 81 год, его зовут Андраш Арато.
2: Андраш Арато.
1: А не Гарольд, да. Бывший электрик и тот самый дедушка из того самого мема набрал больше всего голосов. Досрочные выборы пройдут в Венгрии до 18 августа.
2: Слушай, ну это нормально, он будет отлично ездить на всякие собрания там президентов, сидеть на каком-нибудь саммите. И будет понятно, что Венгрия не согласна, либо наоборот согласна с чем-то.
1: Может улыбаться, вот это стандарт. Он может просто свои фотки показывать, как билборды такие, знаешь, поднимать, нравится ему закон или нет.
2: Это, знаешь, как это будет, как фотографии саммита. Да, это фотошоп. Ну там же Гарольд сидит.
1: Ну он же не мог там сидеть, да.
2: Знаешь, все президенты мира, он встречается с ними со всеми, они такие: Гарольд? Он такой: да я не Гарольд, я Андраш. Говорит: да хорош угорать, Гарольд.
1: Но популярная личность, да, такой кандидат от народов.
2: Ну,
1: в реальных реалиях.
2: Я бы голосовал, честно, за него.
1: А в бюллетене, интересно, добавил бы он не галочку, чтобы ставили, а вот его фотку. Стикер лепили рядом с остальными, а его бы отмечали галочкой.
2: Ему поменять все права на такие, чтобы были фотографии, все документы, чтобы были такие вот...
1: вот у всех граждан Венгрии причем.
2: Я вообще предлагаю в некоторые органы власти, ну, дополнительно добавить вот людей из мемов. Что у вас здесь происходит? Вот это вот, нормально. Вот
1: чтобы
2: это.
1: Они просто реагировали.
2: Да, конечно, да, чтобы они отвечали.
3: Бать, нормальный закон? Нормально.
2: Нормально.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава ЦИК Павел Памфилов заявила, что выборы в Госдуму пройдут в экстремальных условиях из-за возможных угроз со стороны Украины. По ее словам, для голосования подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены совместные тренировки с МЧС, МВД и другими силовыми структурами, а также назначены ответственные за безопасность членов избиркомов. Россия выразила готовность возобновить прямое авиасообщение с Мексикой, если соответствующую заинтересованность проявит мексиканская сторона. В российском посольстве уточнили, что сейчас предметные переговоры по этому вопросу не ведутся. Прямые рейсы между странами были прекращены в 2022. Июль этого года стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, которые ведутся с 1891 года. По данным гидрометеоцентра, средняя температура превысила предыдущий рекорд, установленный в 2010 и повторенный в 2024. Самая сильная жара наблюдалась в азиатской части страны, тогда как на европейской территории было относительно прохладно. Больше новостей в нашем канале в Max.
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
8: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: игры.
1: Ну, тема у нас сегодня интереснейшая для голосовых, как мне кажется, это какой вы гриб, да?
2: Ну, особенно если ты знаток грибов, то ты можешь подобрать себе правильное название.
1: Конечно, с Владислава вот мы и начнем первое голосовое.
3: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, Радио Рекорд. Сегодня у меня день рождения. Мне сегодня стукнуло 25 лет. Я сегодня юбиляр. Вот. Какой я гриб? Сегодня я, наверное, полуразмокший такой слизкий гриб. Но внутри у меня праздничное настроение, поэтому вот как-то так.
1: А к вечеру подразмокнешь еще. Владислав, с днем рождения, конечно, такой день.
2: Слизкий гриб.
1: Ну, он умер, 25 лет. Он не знает, что это чайный гриб.
2: Это чайный называется?
1: Ну, только у меня сыр какой-то размокший внутри и так далее.
2: Не, есть сопливчики всякие в этом, в лесу тоже. Нет, это нормальный гриб, все, успокойся.
1: Давай с днем рождения, Александр.
4: Привет, вейкаперы. Привет вам из Сибири. Привет с Хакасии. Меня зовут Саня. Гуляю по стране. Я, наверное, подберезовик, скорее всего.
1: Вот так вот. Не рассказал подробности, просто говорит, я подберезовик.
2: Нормально. Решил. Слушай, у него по голосу понятно, что он идет записывать сообщение, такой, боже мой, я говорю, какой я гриб. Ну ладно, ладно.
1: Алена.
5: Доброе утро, вейкаперы. Я сегодня мухомор. Такая же красивая. Все в хорошем настроении.
1: Мухомор?
2: Нет, она мухомор, потому что у нее в подчинении Волков, Казанцев, Ларин.
1: Пацаны, походу, у нас криминал. По коням. Константин.
6: Доброе утро, Рекорд. Я сегодня злой гриб.
1: И такой есть, оказывается.
2: Злой гриб.
1: Злой гриб, да.
2: Поганк.
1: Алексей.
7: Привет, вейкаперы. Я как сморчок сижу в болоте по пояс.
1: Сморчок.
2: А гриб-то какой?
1: Для Стаса нужно разжевать. Мадам Рики.
2: Причем любую еду желательно.
1: Мы здесь этим все и занимаемся. Мадам Рики.
8: Привет, ребят. Ну, что, буду грибом-лисичкой. И после этого спрежу, вы же творите. Теперь-то я хочу лисичек в сметане с картошкой. И где я должна их искать? В лес-то мне пока не выехать.
1: Мне кажется, мы, в принципе, сейчас популярность грибов поднимем в этот день. Все баночки откроют свои, заготовочки какие-то уже.
2: А можно проследить эту версию, потому что люди начнут поворачиваться в сторону окон и смотреть туда, в лес, да, за грибочками.
1: Ленуська.
9: Доброе утро, вейкаперы и вся страна. Я сегодня волнушка. Я волную. Не волнует. Пока.
1: Девочки, волнушки и лисички.
2: Не волнуйся, волнушка.
1: Конечно, Виталий.
10: Привет, вейкаперы. А я, наверное, гриб подберезовик. Потому что, когда злоупотреблял, любил это дело под березкой поспать.
2: Как искренне, как.
1: Ну что, грибочки, собрались на одной полянке Рекорда, да и поехали, да, тусить? Вейкаперы
11: на Рекорде.

0: Там в России приняли ГОСТ на человеческое отношение к сотрудникам. Больше направлен, конечно, к руководителям. Новость вирусится в сети до сих пор уже 2 дня, наверное. И там с 1 февраля 2027 года работодателям рекомендуют не перегружать людей вообще, не булить никак, мотивировать и нормально объяснять задачи. Да, там, разговаривать с сотрудниками, спрашивать, привлекать их к труду. Да, то есть больше как-то взаимодействовать руководителям с сотрудниками.
1: То есть это правило поведения начальства со своими сотрудниками.
0: Ну, ГОСТ, да, определенный такой. И чаще разговаривать, в принципе, с командой. Собираться там каких-то без поводов.
1: Тимбилдинг.
0: Наподобие что-то этого, да. Чтобы как-то вот сдружить свой коллектив, которым вы управляете.
1: Только, ребята, у нас тимбилдинг, у меня ремонт дома. Давайте соберемся у меня.
0: Да, давайте все со своими стройматериалами и инструментами приходить.
1: Ну, тогда и дачу заодно.
0: Ну, интересно же, да, рекомендация такая достаточно правильная, наверное.
1: Это хорошо, а будет ли как-то наказываться, если начальник, ну, превышает эти ГОСТы? Mm-hmm. То есть, ну, идет вообще далеко не по плану. Он требует такой: ходите только в красном.
0: Это какой-то странный начальник.
1: Ну, я не знаю, может быть, он такой. Говорит, хочу, чтобы вы подмигивали, когда здороваетесь.
0: Я не удивлюсь, если такие идеи появятся. Там свое приветствие какое-то. Туда зашел офис.
1: Говорит, я не люблю людей в бриджах.
0: Никто не любит людей в бриджах.
1: Ну вот, ну это да. Шорты не короче, там 30 сантиметров такая, может быть, штука.
0: Ну, может быть, все что угодно. Все равно же у каждой компании может появиться свой определенный ГОСТ.
1: Нет маникюра, пошел вон.
0: Вряд ли, если ты адвокат, ты пойдешь в шортах куда-то.
1: Ну, не знаю.
0: Ну, в суд. Приходишь такой.
1: Ну, может быть, это
2: африканский.
1: Может, африканский суд. И он такой: видите? Я в шортах. Я серьезный человек.
0: Главное, чтобы не в бриджах. Мы вообще не это будем обсуждать. Мы будем обсуждать... Тема так звучит. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма. Вот у нас.
1: Ох,
0: давай, Стасик.
1: Это прям...
0: Шоу Труменов. Да?
1: Труменов, это да. Ну, за нами следят, но не так, чтобы вся страна не видит, что мы делаем. Если бы вы видели, пришлось бы извиняться нам.
0: Опиши свой рабочий день, вот реально, названием книги или фильма.
1: День сурка.
0: День сурка, интересно. Мне кажется, этот вариант будет популярен.
1: Он, по сути, повторяется, но каждый раз что-то новое.
0: У нас в голосовалке есть Золушка, конечно.
1: Золушка.
0: Да. Матрица. Опять же, все мы находимся в ней. Сейчас актуальная тема. Война и мир. У кого-то, может быть.
1: Не, кто-то, если смотрится, он говорит, типа, я врач, я просто на таблетках постоянно.
0: Гарри Поттер и любое продолжение, что хотите.
1: И тайная комната.
0: Рик и Морти. Для людей. Конечно. Человеческая многоножка чисто от себя добавил вариант.
1: Представляешь, что ты напишешь? Говорю, в точности мой день.
0: Ты не поверишь, но этот вариант сейчас набирает популярность. Больше всего человеческая многоножка.
1: Нет.
0: Потому что мы все один коллектив. Я вот с таким посылом.
1: Да, ну не так. Там нет коллективной работы.
0: Коллектив. Это... Один за всех, все за одного.
1: Я бы обозвал... Знаешь что? Это скорее не коллективная работа, это конвейер. Я бы так назвал.
0: Друзья, описывайте свой рабочий день названием книги или фильма. В чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: И у нас 8.00 в Петербурге по московскому времени. Напоминаем просто вам, что в этом часе мы играем. Мобильное приложение рекорда как минимум сейчас установите. А мы обсуждаем тему уже. У нас заряжено. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма.
1: Это интересненько.
0: Все еще побеждает человеческая многоножка. Так часто, как сегодня, я никогда не буду произносить название этого фильма.
1: Надеюсь, это метафорически как-то. Пожалуйста. Либо я хочу знать, где вы работаете.
0: Уже интересные варианты появились у Андрея Кош-73. Вот такси, такси 2, такси 3, такси 4, такси 5. Он в такси работает просто.
1: Помогаешь полицейским.
0: Такси 6, такси 7. Или друг Эмильен есть, возможно.
1: Да, или ездишь на Пежо.
0: Ну тебе, Стас, очень много расшифровывать мне придется.
1: По фильмам?
0: Да, потому что я человек, который их не наблюдал.
1: Погнали.
0: Вот у Светланы смешной вариант. Как мне кажется, Большой Любовский. Где деньги, Лебовские? Всем прекрасного утра. Постоянно спрашивает она у руководителя, наверное.
1: Был такой, его прям реально погоняло, было чувак, да. Лебовский. Все, что он хотел, просто тусить, играть в боулинг. И его перепутали с другим человеком по фамилии Лебовский, и к нему приходили: где деньги, Лебовский? Он говорит: у меня ничего нет. И у него сначала ему помочились на ковер, а потом его украли, по-моему. В общем, чувак, ну...
0: Ребята, спасибо за тему. Я так столько фильмов сейчас, трейлеров пересмотрю, краткого содержания
1: послушаю. Фильм интересный.
0: У Кристик, вот дневник Бриджит Джонс. Это я смотрел, мороженое ела она ложкой, там расставалась.
1: Там еще что-то связано с ее нижним бельем, какая-то фотография была.
0: У Вадима вариант очень забавный: я плюю на ваши могилы.
1: Ох, ё-мо, как, каким образом? Ну,
0: пишите подробности.
1: Да кто ты из этого фильма, объясни, пожалуйста. Ну я же смотрел, ну...
0: Он тот, кого преследует.
1: Пожалуйста, наверное, будь водителем какого-то такси, который мимо проезжал, там, не знаю. Ты же не смотрел этот фильм. Ну это же жуткая история. Смотрел. Ну как? Ну кто? Пожалуйста.
0: У Евгения почему-то приключение Шурика.
1: О, нормально.
0: Он за кем-то наблюдает, видимо, на работе.
1: Сталкер.
0: Евгений работает, да, и наблюдает за приключениями.
1: Или экзамены сдает.
0: Может быть. А мой рабочий день, Татьяна пишет: поймай меня, если сможешь. Работаю в культуре. На месте фиг найдешь, в кабинете не дозвонишься.
1: О, прекраснейший фильм.
0: Классно, классно. Капитан Сорвиголова, вот. Написал нам кто-то из слушателей. Так, привет, вы каперы. Настасья нам пишет: мой рабочий день называется «Пролетая над гнездом кукушки». И кукушка наша тоже улетает от работы.
1: Это про психушечку.
0: Классно, классно.
1: Это, да.
0: Давайте продолжать. Это весело. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма в чате мобильного приложения Рекорда и наших социальных сетях.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Вы описываете свой рабочий день названием книги или фильма, а мы обсуждаем это в прямом эфире. Итак, поехали. Что у нас есть на данный момент? Армагеддон от Романа. Николас пишет «Камасутра». Это лучшая, говорит, работа в мире.
1: Фильм или книга?
0: Книга всегда лучше.
1: Да.
0: «Полицейский с Рублевки». У Николая, вот, например.
1: А кто ты из «Полицейских»?
0: В «Органах», наверное,
1: из «Рублевки».
0: Так. «Тупой еще тупее». Джонни написал. Анна рассказывает, причем из «Гарри Поттера» из меня делают Гермиону. Уверена, что у меня есть маховик времени, и я должна быть в нескольких местах в одно и то же время.
1: Очень умная Гермиона, кстати.
0: Конечно, там. Конечно.
1: Опасайся рыжих.
0: В принципе, стоит их опасаться. Виталий пишет, не знаю, как будут звать этого персонажа, но это я. И он скинул какой-то скрин. Я так понимаю, это с «Кинопоиска», и там название аниме. Вы увольняете меня, единственную, кто в одиночку тянет всю внутреннюю систему компании. Вот такое название.
1: Я не знаю, что это такое.
0: И вселенная аниме не исследована на, даже там, на 10%, мне кажется.
1: Мы даже не знаем, как там называется большинство. Ты думаешь, что тебе расскажут какую-то неинтересную историю, это только название.
0: Николай, ходячие мертвецы. Деревня дураков у Павла, например.
1: О, шикарнейшее сравнение.
0: Конечно, конечно.
1: Кто ты, пчела или медведь?
0: Важно, кто ты, да, в этом фильме.
1: Да, там кто-то еще и огребал.
0: Так, «Трасса 60». На Кимер пишет, всякая фигня происходит, кроме девушки мечты. Так все совпадает. Да, босс приходит, представляешь, такой же трубка обезьяны, тот самый, и накидывает каких-то задач. Доставь посылку.
1: Ты трубка сказал обезьяны?
0: Ну, трубка с обезьяной, да.
1: Все, я понял, просто послышалось другое слово, очень схожее с трубкой.
0: Неважно.
1: Приходится это, как это, я исполняю желание.
0: У Данилы «Миньоны», тот самый мульт.
1: Прикольно.
0: Банана. «От рассвета до заката» у Андрея, например. Проходит рабочий день. «Железный человек» Андрей.
1: Ничего себе.
0: Кто-то из «Мстителей», да? Но моя работа смахивает на сюжет фильма «Колония Дигнидад». Есть такой, оказывается. Я посмотрел, действительно есть. Какой-то даже с высоким рейтингом, поэтому посмотрите.
1: Я, возможно, даже смотрел.
0: Евгений, агент
1: 7.00.
0: Да.
1: Агент 07. Если такие, они обычно к выходным появляются.
0: Если коллектив очень дружный, то ты агент 07.
1: Агент 2.
0: И агент 7.00.
1: 7.00.
0: Да.
1: Агент 07. Если такие, они обычно к выходным появляются.
0: Если коллектив очень дружный, то ты агент 07.
1: Агент 2 по 07.
0: Ага.

0: Они так, что тебя вызывают, и говорят, это моя тайная комната, переговорная.
1: Сергей рассказывает, художественный фильм украли.
0: Прекрасно.
1: Мой родной рабочий день, Алена рассказывает, это фантастические твари, где же они обитают?
0: И где же они обитают?
1: Сразу видно, человек работает с людьми, да?
0: Да.
1: Сразу, он много взаимодействует с людьми.
0: С очень приятными людьми.
1: Да. Сериал «Форс-мажор» у Вреднюлечки. Вот такой вот есть.
0: А? Прикольно.
1: Волк с Уолл-стрит у Сергея.
0: Волка, как говорится, ноги кормит.
2: Рекорд. Реклама.
3: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
4: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
5: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
7: Мужики, а у вас какой ТВ?
8: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
9: У меня антенна. Каналов маловато.
7: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
10: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
11: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
12: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Вейкаперы. А мы через минут 10 играем с кем-то из вас, поэтому прямо сейчас чатик мобильного приложения Рекорда открывайте, пишите слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов. А мы пока обсуждаем вообще... Прочитай комментарий. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма. Такая у нас тема сегодня.
1: Такая очень интересненькая, глубокая в некоторых смыслах.
0: Да, Светлана исчезнувшая. Всегда после обеда хочется исчезнуть с работы. Такая история. Мой рабочий день похож на серию фильмов Гайдая, не может быть. Рассказывает нам Елизавета. Любовь. Доброе утро, обитель зла. Остров проклятых. Вот такая история. Пила, Валерий пишет, с 1 по 8. Просто я работаю оператором пильного центра. Привет городу Владимир.
1: А, я думал, пила в смысле выпивала.
0: Нет такого фильма. Нет так... фильма «Пила». Есть Нина «Расплата за любовь».
1: Не, ну я...
0: «Пила» нет.
1: Это сериал, ты вспомнил?
0: Конечно.
2: Да как?
0: Иногда какие-то небестселлеры всплывают в моей голове.
1: То есть что-то ты досмотрел?
0: Да, конечно, Нина, ты что? Доброе утро, вейкаперы, побег из тюрьмы. Думаю, подошел бы под мой рабочий день. Ну или «Мир Дикого Запада», сериал зарубежный, Максим поделился с нами. Мы так можем и собрать топ фильмов, да, которые мы можем, в принципе, посмотреть на выходных. Пятница уже завтра.
1: Выходных не хватит, чтобы пересмотреть.
0: Юлия, спящая красавица. Я на чили, на расслабоне. Ну а что я поделаю? Работа такая, она рассказывает.
1: Ну, уже хорошо. Значит, скоро придет принц и спасет тебя от этого.
0: Дмитрий, а я на работе «Властелин колец». Потому что в конце рабочего дня я не помню вкус еды, Сэм.
1: Ой, мы по фразам пошли. А кто голым у вас там?
0: Все, все используем. Так, поехали дальше. У меня не жизнь, а сплошной роман Анджея Сапковского «Ведьмак». Александр рассказывает. Бегаю за монстрами на работе, платят за это гроши вообще. В коллективе лютики, блин, добрый друг Золтан, ищу свою чародейку, а им всем королей подавай, ведьмаки с грошами не нужны.
1: Ну там скоро замена будет, это ж ничего страшного, как заменили Хемсворда. На Хемсфорд.
0: Кого-то. Артем пишет, я себя чувствую, как в фильме «Джанго освобожденный». Сейчас на заводах, как на каторге. А вечером, когда буду выходить, те же чувства, что я на воле наконец-то. Жду, говорит, не дождусь своего освобождения.
1: Это хорошо, просто иногда вы называете, ну, название фильма, и непонятно, какой вы персонаж из этого фильма. Там,
0: да.
1: Смотря как посмотреть еще.
0: Но у нас тема достаточно широкая. Свой рабочий день названием фильма тоже подходит. Да. Айболит Чуковского. Вот Олеся написала. Точно. Лень позвони, то олень. И такая дребедень целый день. Вот, это же как,
1: нормально.
0: Почти в стихах. Круто, круто. Сонька «Золотая ручка». Чесночное мороженое написал.
1: И непонятно, что из этого ник, да? Ты думаешь, Сонька написала «Чесночное мороженое». Нет такого фильма. Потом, «Чесночное мороженое».
0: Вы описываете свой рабочий день названием книги, фильма. Мы это читаем в прямом эфире. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Победа возобновит рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай уже в сентябре, а с конца октября откроют полеты из Москвы в Абу-Даби. Авиакомпания приостанавливала рейсы в Объединенные Арабские Эмираты в марте на фоне конфликта между Ираном и Израилем. После выборов в Госдуме планируют ужесточить регулирование видеоигр. Депутаты предлагают обязать пользователей входить в игры по номеру телефона через госуслуги, а разработчиков маркировать контент с матом, жестокостью, наркотиками и интимными сценами. Если игровые агрегаторы не выполнят требования, их могут заблокировать в России. В июле лишь 30% мобильных интернет-сессий в Центральной России проходили без ограничений, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков. Остальной трафик работал по белым спискам, а в приграничных регионах их доля достигла 90%. По словам экспертов, из-за ограничений операторы пересматривают тарифы, а абоненты стали чаще менять мобильных операторов. Больше новостей в нашем канале в Max.
0: Реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
6: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
7: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
8: Подробности на campgeta.t2.ru.
9: Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Рекорд.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу в Стамбуле.

0: секунданты.
1: Время поиграть. Играем сегодня с Антониной. Антонина, привет.
2: Да, всем привет.
1: Из какого ты города?
2: Из Москвы.
1: Из Москвы, круто. Мы сегодня обсуждаем вообще, какой книгой, либо фильмом можно обозначить свою работу. Рабочий день, точнее. Вот у тебя как называется?
2: Хотела написать «Палат номер 6», но не стала.
1: Поэтому сказала в прямом эфире, да?
2: Сказала, да.
3: Все нормально, подписываемся под этим.
1: Классно, классно. Я думаю, многие тебя поддержат. У нас игра. Да. Называется она «Секунданты». Мы отправим тебя в какую-то ситуацию, дадим тебе букву, и тебе на эту букву нужно будет назвать как минимум 5 предметов, которые в этой ситуации тебе пригодятся. Ну, уже называют и не предметы, да? То есть, опять же, если нужно, то бери с собой. Все, у тебя будет всего лишь минута. Ты готова?
2: Да, конечно.
1: Так, куда отправляем, Станислав? Антонину.
3: На пляж.
1: На пляж идешь, Антонина. А буква?
3: Буква пусть будет У.
1: Буква У, пляж. Минута начинается прямо сейчас. Антонина, бери с собой, что хочешь.
2: На букву сложно, конечно. Пусть это будет Уха.
3: Так.
2: Пусть это будет на букву У.
3: Ну, животное какое-нибудь.
1: Реально.
2: На букву У животное.
3: Ну, птица.
2: Сложно. Птица.
1: Давай, накидывай. Мало времени.
2: Я понимаю, но, честно сказать, я прям потерялась. Очень сложно.
3: Да, а какая буква тебе подойдет? Буква... А мы уже не можем, да?
1: У! У! Да, помогай!
2: Уже все.
3: Ну, давай утку возьмем.
2: А, да, точно. Утка, вот, спасибо большое.
3: Вот.
2: Улитка.
3: Улитка, нормально. Вот, как? Уже три. Еще два осталось.
2: Сдаюсь. Вообще ничего в голову не приходит, извини.
1: Но ничего.
3: Да, не извиняйся, все нормально. Зато на пляже побывала.
1: Можешь передать привет и кому хочешь.
2: Привет. Вам, ребят, привет большой. Всем радиослушателям.
1: Круто. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у вейкаперов.
0: Секунданты у вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
2: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
5: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
4: Внимание! Правильный ответ.
6: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
2: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технической возможности. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
5: Вот это CityLink!
7: А почему завтрак... сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
1: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: А мы продолжаем вместе с вами обсуждать. Вы описываете свой рабочий день названием книги или фильма, а мы несем это в прямой эфир.
1: Постараемся передать всю суть.
0: Я вообще читаю все, потому что я ничего не смотрел практически.
1: Ну ты говори.
0: Если вы даже что-то напишите, эдакий какой-то фильм, я даже не в курсе буду. «Планета обезьян», вот Владимир написал, но это я смотрел. «Планета обезьян» — нормальная история. Слушатель наш пишет: роман Достоевского «Идиот». Сергей написал. Вот. Постоянно он в этом присутствует. «Я Доминик Торетто», другой Сергей пишет. Из фильма «Форсаж» ношусь по Москве на своем болиде «Фиат». «Дукат» развожу запчасти компании «Мотехс Рус».
1: Подожди, но это же не главное.
0: Главное — это семья. Они все там одна семья, конечно. Владислав пишет: «Доброе утро. Мое рабочее утро — это сцена из фильма «Горбатая гора». Вот.
1: Да как? Ну...
0: А что это? Стрёмный фильм?
1: Ну там... Два мужчины.
0: Не продолжай. «Банда Нью-Йорка», Юлия написала. «Если чё, я с ножом», вот она добавила.
1: Это с Ди Каприо фильм, хороший.
0: А если чё, он с ножом? Ди Каприо.
1: Да.
0: Она Ди Каприо.
1: Ну, короче, они махач устраивали на улице.
0: Понятно, понятно, нормально. «Обитель зла, остров проклятых», «Любовь» написала.
1: Это...
0: Ну, любовь, да, казалось бы. «Обитель зла, остров проклятых».
1: Главное, что любовь.
0: Как не вяжется, да. «Не ждите Зоханам», Сергей рассказывает.
1: Ой, «Сладкий Бабалех».
0: Сначала «Сладкий Бабалех», потом «Приключения».
1: Окей, главное, напиши нам сифр-сифр, мы позвоним.
0: Елизавета пишет: «Мой рабочий день похож на серию фильмов «Гайдая не может быть», например».
1: Не может быть.
0: Кстати, классные истории там были. Вот я вспоминаю.
1: Экран покажет наш, веселую историю.
0: Экран бы ты так наш, вообще правильно.
1: Ну, так-то да.
0: Гашан пишет: «Привет вам, вейкаперы. Работаю в финансово-логистической компании. У нас фильм «Выживший». После очередного запроса из налоговой и «Интерстеллар». Так как деньги путешествуют по миру дольше, чем герои фильма падают в черную дыру».
1: А «Выживший» каким образом?
0: Ну, это каждое утро у них.
1: Слушай, а я подумал, знаешь, что, типа, у фильма «Выживший» — это же пародия на «Троянского коня».
0: Да.
1: То есть он сам себя спрятал в лошади, чтобы прийти в завтра.
0: А Андрей Кош, 73, рассказывает, чего хотят женщины. Но это не про работу, а про жизнь в целом.
1: О, хороший фильм.
0: У него день рождения сегодня.
1: С днем рождения?
0: С днем рождения, конечно. Он же и такси-1, такси-2, такси-3.
1: А, это...
0: Все один
1: идеально.
0: Человек.
1: Идеально.
0: Сколько в нем помещается фильмов, да? Сколько можно процессировать?
1: Это DVD 16 в одном.
0: Но красавчик, лучший. Шиву многорукий. Кристина пишет: «Астрал» или «Оно». Начальник в роли Пеннивайза всегда выявляется с шариком такой, представляешь?
1: Стоит. Привет! Что ты делаешь на работе?
0: У нас новые задачи!
2: Мейкаперы на рекорде.

0: Рекорд реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Вейкаперы
5: на рекорде.

0: на Рекорде.
1: 9.01 в Петербурге, вейкаперы здесь с вами, конечно же, и будем еще 2 часа, обещаем вас веселить и радовать, обсуждать нашу тему про работу, кстати, наши соцсети, подписывайтесь тоже, все там есть, все самое актуальное, что происходит сейчас, а вот о факты не пропускайте в этом часе, да и вообще не пропускайте, будьте с нами, из машины выходите, наушнички включите, мы...
2: Либо идите вдоль других машин, слушайте что-то.
1: Да, всех вейкаперы так бегут. В общем, к новостям, есть интересная богатая китаянка, уже звучит как бы весело. Богатая
2: китаянка.
1: Пока
2: интересно, да.
1: Профинансировала дораму, в общем, чтобы зацеловать любимого актера. Очень богатая китаянка. Она лично утвердила на мужскую роль 23-летнего Чжун Юй Фэя. Он очень популярен, видимо, там. Себя сделала его возлюбленной и настояла, чтобы в сериале было более 60 сцен с поцелуями. Она говорит, это мое условие. Видите, как богатые женщины могут заставить тебя целоваться.
2: Сценарист, конечно, да, там, наверное, помер.
1: На съемках женщина постоянно лезла целоваться с актером, обнимала, садилась к нему на колени, добавляла откровенные сцены. Сама говорит, здесь будет откровенная сцена. Несмотря на возражение вообще съемочной группы, они ничего не могли поделать.
2: Они говорят, по сценарию главный герой умер. Ничего страшного!
1: В итоге из короткометражки пришлось вырезать более 20 сцен с поцелуями, но они просто там как-то не подходили.
2: Это еще и короткометражка?
1: Да, из-за чего богатая китаянка разозлилась и отказалась выплачивать работникам остаток гонорара. Но вот здесь я не понял историю. Она купила, получается, эту дораму, да? Купила все. Актеров, съемочную группу. Кто посмел вырезать 20 сцен с поцелуями?
2: Ну, наверное, режиссер.
1: Кто он такой? Она платит.
2: Ну, возможно, он завидовал. Он тоже хотел целоваться.
1: Вот эта история мне непонятна, да. А все остальное звучит как правда. Возможно, она сохранила свою режиссерскую версию и будет пересматривать ее дома.
2: Но с другой стороны, она же утвердила сценарий. Ну, куда ты лезешь, если ты лишние подсосы там эти делаешь свои?
1: Вопрос. Ты бы согласился, если бы тебя купила богатая китаянка?
2: Если бы меня купила...
1: Да. Богатая китаянка так, написала с тобой дораму.
2: А, и где мы с ней целуемся?
1: Да, где вы целуетесь больше 60 раз.
2: Я бы, наверное, еще доп. Сцены бы. Я несколько бы дублей специально бы косячил.
1: Ты видел эту фотку этой богатой китаянки или что?
2: Ну, я вроде
1: или счет ее в банке?
2: Вроде бы видел фотку. Вроде сходится, все нормально. Но она явно, что это какая-то симпатично ухаживающая за собой женщина.
1: Так.
2: Я бы еще, наверное, обладая некими навыками сценариста,
1: так,
2: еще бы дописал туда что-нибудь.
1: Пару постельных,
2: говорю,
1: да?
2: Я говорю, нам нужна постельная сцена. Давайте порепетируем. Приходите, я сегодня приду к вам. Я останусь у вас на неделю.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: каперы на рекорде. Ватафакты.
1: Первый такой, чтобы вы понимали, как устроен маркетинг вообще. И он очень опасен.
2: Так.
1: С 1927 по 1952 года табачные компании использовали образы врачей в рекламе сигарет, утверждая, что их сигареты одобрены медициной. Они прям печатали. Врачей, да, как врачи с улыбкой демонстрируют пачки сигарет. Вот как нам это все продавалось еще с тех времен.
2: Ну, потом врачи, ну, остались же в рекламе сигарет.
1: Да.
2: До сих пор, да. Только теперь последствия. Они теперь говорят, вот что будет с вами.
1: Теперь они делятся фотками личного архива. Вот
2: да.
1: Это. Легкие и так далее все демонстрируют.
2: Слушайте, ну, вообще табачная индустрия, вот эта демонстрация кого-то, кто, ну, кто использует сигареты, она настолько повлияла. Это когда вот ковбой Мальборо появился, они же специально искали вот именно человека, который будет ассоциироваться с силой, уверенностью и вот...
1: Да, маркетинг, маркетинг. Поэтому, знаете, возможно, очень крутая реклама, на самом деле, продукта.
2: Куряки поганые.
1: Очень вредные. Им против курения, конечно же. Сетчатые экраны на дверцах микроволновки. У каждой она есть практически. Они, оказывается, удерживают излучение внутри. Вот для чего нужны эти сетчатые экраны.
2: То есть, по сути, излучение в тюрьме. Сидеть за решеткой, сеткой этой.
1: Вообще, да, поэтому вот этот сетчатый экран тебя спасает от этой радиации.
2: Излучения. Знаешь, что меня спасает от радиации? Отсутствие микроволновки дома.
1: У тебя нет микроволновки?
2: У меня нет микроволновки.
1: Ну, ничего себе. А у тебя есть шапочки из фольги дома?
2: Шапочки, конечно, потому что инопланетяне за нами следят.
1: Я понимаю, понимаю. Все, вопросов больше нет.
2: Я тебе больше скажу. Вот он сейчас где-то здесь.
1: Поехали дальше. Калигулу. Что ты знаешь про него, Калигулу?
2: Слушай, это римский император, да. Который устраивал разного рода...
1: Веселушки.
2: Веселушки. И, если не ошибаюсь, то это он поджег Рим.
1: В общем, Калигула это не имя, а прозвище, как выясняется. Так. Его дали Гаю Юлию Августу Германику в детстве. Солдаты его отца, когда тот взял его в поход на Германию вообще. И Калигула переводится как...
2: Веселушки. И, если не ошибаюсь, то это он поджег Рим.
1: В общем, Калигула это не имя, а прозвище, как выясняется. Так. Его дали Гаю Юлию Августу Германику в детстве. Солдаты его отца, когда тот взял его в поход на Германию вообще. И Калигула переводится как «маленькие сапоги», что является отцом.

0: существует. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Боттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Боттега» – стильно, на углу. Ленина, 32.
1: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно. Действия.

0: электронный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: игры.
1: Продолжаем обсуждать. Вы описываете свой рабочий день названием книги или фильма, а мы это несем в прямой эфир, конечно же. Итак, «Бойцовский клуб» написала нам вреднюлечка. Работаю в коллекторской организации, она рассказывает. Поэтому «Бойцовский клуб».
2: Так, ну там немножко суть, наверное, была другая. Хотя между коллегами, если... Или мыло варите?
1: Не знаю. Владислав, постоянно занимаюсь ремонтом «Газели». Постоянно он написал. Поэтому 50 оттенков черного. Он уже достал это.
2: А, замучился с ней. И каждый раз какие-то используешь ремни, приспособления, стяжки.
1: Так, Ромчик пишет: утро доброе, мой рабочий день похож на старый советский фильм «Гараж», а я герой Эльдара Рязанова, который спал на бегемоте. Была такая история, видимо.
2: О, классный фильм, кстати, да.
1: Поехали, есть от Джеки. Голосовое сообщение послушаем.
3: Доброе утро. У меня рабочий день, как история Бенджамина, по-моему, Батлера называется, правильно, где он взрослел, но становился все моложе, моложе, моложе, где он родился типа стариком. В конце фильма исчез. Вот, у меня коллеги каждый день на работе все вроде бы взрослее становится, но при этом все тупее и тупее. Малолетки какие-то себя ведут.
1: Жека так держался, да? Такой, ну вот фильм такой в конце выдался. Тупые, тупые.
2: Ну не, коллеги мои,
1: да. Так, «Призрачный патруль». Вот Алексей рассказывает, не поймешь, кто откуда появится. Мой рабочий день похож на фильм «Тинто Брас». Причем я оператор, то режиссер, то актер.
2: О, ты знаешь, да, кто это?
1: Конечно, это же весело. Екатерина записала голосовое.
4: Привет, ребята.
1: Привет.
4: Ну, так как я катаю бизнес-такси, а по военной учетной специальности я снайпер, то к работе, наверное, это «Джентльмены» фильм Гая Ричи, там, где постоянно накидывают.
1: Видимо, как раз-таки вторая специальность. По второй специальности побежала.
2: Думаешь, Екатерина задержала дыхание и искала момент между ударами сердца?
1: Да.
0: «Вейкаперы» на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В сети распространяется дипфейк с участием главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, в котором она якобы объявляет о принудительной конвертации банковских вкладов в военные облигации. Центробанки подобных заявлений не делали, а информация отсутствует на официальных ресурсах и в крупных СМИ. Напомню, ранее Минфин и ЦБ также опровергали слухи о возможной заморозке вкладов. Собянин выступил против идеи полной мобилизации российской экономики на войну. По словам мэра Москвы, современная экономика должна работать на мирную жизнь, обеспечивая доходы граждан и поступление налогов. Он подчеркнул, что разрушение нормальной экономики ослабит страну и не поможет добиться успеха в военных действиях. В московском аэропорту Внуково назвали самые необычные вещи, забытые пассажирами за первые полгода этого года. Среди находок – топор, лопата, гантели, наручники, удочка, шезлон, коньки и вьетнамские национальные головные уборы. Всего в аэропорту обнаружили более 14 тысяч забытых предметов, большинство из которых оставили в зоне предполетного досмотра. Больше новостей в нашем канале в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Оцените действие до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». «Анима». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
3: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор «Фествей». Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на festway.ru. 18+.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-132195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
9: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года в гипермаркетах.
10: Лента. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
11: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.би. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Продолжаем описывать свой рабочий день названием книги или фильма, как это выглядит в ваших умах и глазах, конечно же, еще обсуждаем, поэтому пишите нам в нашу соцсеть, чат мобильного приложения Рекорда, все у вас для этого есть. Итак, поехали, Holy Grail пишет во все тяжкие, ну это стандартная история, стандартная уже.
1: То есть это была одна профессия, потом
0: как это? Понятно, мы тебя поняли, Стас. Мы поняли тебя. Утро все-таки.
1: Владимир, я просто слова не могу.
0: Владимир пишет: человек швейцарский нож. Оказывается, был такой фильм.
1: О, это с Дэниелом Рэдклиффом.
0: Почему никто не вспоминает Битлджуса? Эдварда Руки-ножницы.
1: Кстати, надо посмотреть вторую часть.
0: Прекрасная, прекрасная. Я фанат этих фильмов из детства. Так как в декрете Натахич пишет, то у меня мультик «Маша и Медведь». Я, естественно, тот самый Мишка, дочка Шкода Андрею.
1: Чего?
0: Ну, это надо смотреть «Маша и Медведи».
1: Ну, я, да, там было три медведя, Мишка, вот, младший.
0: Дмитрий написал: «Я сегодня один дома». Пиши адрес, Дмитрий, мы же подъедем.
1: Да.
0: Потусим.
1: Мы будем мокрыми бандитами, потом липкими.
0: Ой, зачем я это услышал? Сергей «Голодные игры» пишет, вот название такого фильма. Замечательно.
1: Ну, это же до обеда, потом будет все нормально.
0: Илья пишет: «Мой рабочий день похож на фильм ДМБ, как персонаж бомба».
1: А, помню, все ел.
0: Тоже такое прикольно. Альберт пишет: «Наверное, я Сквидвард из «Губки Боба». Вот он с персонажем, спин-офф он себе представил. С возрастом все больше и больше начинаю ворчать. Сквидварды рабочие есть. Мне кажется, это новый подкласс коллег на работе. Ну, Сквидвард пришел. Колбаса дорого. Почему мы должны тут работать?»
1: И все под их дудочку, да, еще пляшут.
0: «Слишком холодно от кондиционера».
1: «Отойди от меня, Губка Боб».
0: Да-да, вот эти отдельные персонажи.
1: Не позитивные.
0: Они, если что, да, помогут. «Обитель зла», «Остров проклятых».
1: Да сколько можно?
0: Популярно, очень.
1: Что там за проклятые вы все?
0: Как, вот Мишка у нас спрашивает, кстати, как вы думаете, какой фильм подходит мне, если я работаю водителем троллейбуса? «Усатый нянь».
1: Почему? Он там был водителем.
0: Много
1: детей.
0: Много детей везешь, усы, это я ассоциировал с троллейбусом, поэтому усатый. Сразу две ассоциации.
1: Тоненько.
0: Придумай, Мишке, фильм, если он работает водителем троллейбуса. Берегись автомобиля.
1: Скорость. Не, был такой фильм с Киану Ривзом.
0: Нам не нужно рассказывать, что ты пробовал.
1: И Сандра.
0: Расскажи про фильм.
1: Мы не говорим диагнозы сейчас. То есть, нет, я думал, я у врача.
0: Мы против энергетических напитков.
1: Это там, где они должны были ехать в автобусе и не сбавлять скорость. Это определенная скорость должна, иначе бандит их накажет.
0: «Кошмар на улице Вязов», опять же. Почему это нет? Это подходит фильм под водителя троллейбуса.
1: Это там, где квартиры сдаются очень дорого. Что такое? Не убирают на тротуарах.
0: Ты решил на ЖКХ пожаловаться?
1: Я думаю, что да. Вот это кошмар.
0: Переключился, повзрослел в моменте.
1: Да. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Продолжаем совсем немного. Обсуждаем, опишите свой день названием фильма или книги и подводим итоги голосования. Так, Павел пишет. Автор из фильма «Телефон». То тюлень позвонит, то олень. И такая дребедень целый день. Ну, неплохо же. Мой рабочий день похож на фильм «Перевозчик», Константин написал. Только без перестрелок и красотки в багажнике. Работаю автокурьером.
1: Неплохо. Но там все равно насыщенно. Скорость. Крутая машина, костюм.
0: Беги, Форест, Максим написал. Вот, Форест Гамп.
1: Форест Гамп.
0: Не ошибаюсь. Привет, мой рабочий день похож на фильм «Эйс Вентура», пишет Эдуард. Хожу целый день, придуриваюсь как-то. Эдик и щетина. Он даже придумал название своему фильму.
1: А ищешь животных.
0: Животные постоянно попадаются.
1: Да.
0: Так, очень страшное кино. Вокруг с ума все сошли, такое ощущение.
1: Еще раз, какое?
0: Очень страшное кино.
1: Смотря какая часть. Я вот посмотрел последнюю, самую-самую последнюю.
0: Так.
1: Ну, первые две лучше.
0: Ну, понятное дело. Так, еще что у нас есть адекватного, я имею в виду, что можно...
1: Безадекватно, да, есть вещи, которые не зачитаешь даже.
0: Их можно почитать, конечно же, в наших соцсетях. Вот Андрей написал, всем привет. Вот эфирный человек, ну, какие культурные наши слушатели. Написал, всем привет. Павло Эскобар. Фасую хлорный порошок в пакеты, он написал. Поэтому Павло Эскобар.
1: Это что, фильм про бизнес-модель?
0: Так, давайте подведем итог голосования, что же у нас там. О, ребята, когда-то я обещал, что создам опрос, и человеческая многоножка в этом опросе победит. А вы не верили в меня. Этот день настал. Опишите свой рабочий день названием книги или фильма. «Человеческая многоножка», 24%.
1: Как?
0: Я сказал, я сделал. Я шел к этому долго. Я стремился к этому.
1: Вот одно из двух. Либо люди как-то прониклись и вот именно через этот фильм описывают свою работу. Либо у тебя очень много аккаунтов. Ты проголосовал. С другой стороны, мне страшно, что у вас такая работа. Надеюсь, это какая-то очень-очень лютая метафора.
0: Это коллектив. Это один за всех и все за одного, понимаешь? Это все связаны.
1: Да там не один за всех, там все за одним. Мы же знаем, как это устроено.
0: В общем, я рад, что где-то хоть победил этот фильм хоть где-нибудь. Да. На втором месте у нас вариант это «Рик и Морти», 21%. И на третьем месте вариант «Война и мир». Вот, как интересно, да?
1: Классика.
0: От человеческой многоножки до «Войны и мира».
1: Всего один «Рик и Морти».
0: Утреннее шоу «Вейкаперы».
2: «Вейкаперы». На рекорде.

0: Рекорд реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве с силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Вы каперы
0: на рекорде.

0: эфире на Рекорде.
1: Ровно 10.00 у нас в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкапер еще час с тобой будем. В этом часе любовный гороскоп. В это факты, ничего не пропускайте. Ну и к новостям актуальным. Стас, я уже подумал, что нужно поговорить о сексе.
2: Думаешь, пора мне об этом узнать?
1: Ты уже взрослый мальчик.
2: Или мне выйти и ты...
1: Нет, ты уже достаточно взрослый. Я решил тебе поведать эту тайну. В общем, исследование очередное. Секс должен длиться от 7 до 13 минут.
2: Так, а что, за это время успеет прилететь аист?
1: Именно столько нужно паре для полного удовлетворения. Это выяснили ученые.
2: Так, еще раз.
1: Вот когда ученые, я всегда зачитываю, вот к ним доверие больше. Исследователи опросили сексологов, семейные пары из разных стран вообще. То есть это такое прям мировое исследование.
2: То есть сами не проверяли,
1: после
2: понятно.
1: Чего, да, составили шкалу идеальной продолжительности секса.
2: Школу, правильно.
1: Ну, 1-2 минуты мало, сказали все абсолютно. Поэтому, если в этой границе, то знаете.
2: Только один такой, да нормально. 2-3 человека мне так ответили. Ему, закрой рот.
1: 3-7 минут достаточно.
2: Я прям представляю, ну, происходит процесс.
1: Секундомерно.
2: Происходит 7 минут, он такой, достаточно.
1: Хватит.
2: Она такая, Валера, какого? Что? Мне достаточно, пойду попью воды.
1: Так. 7-13 минут, идеально.
2: Идеально.
1: Сказали большинство,
2: просто
1: конечно.
2: Просто великолепно.
1: Ну, естественно, по большинству ориентировались. Да. И 13 плюс минут, то есть больше 13 и больше, слишком долго. Вот какой итог обсуждения этого всего.
2: Долго.
1: Вот, также большинство женщин признали, что им не важна продолжительность, а прелюдия куда важнее. То есть, если мы говорим про сам процесс, 13 минут норм. Но час до этого еще должна быть как раз-таки вот эта прелюдия и так далее.
2: Если это исследование станет намного известнее, чем вот в пределах, допустим,
1: мы рассказали это на всю страну, конечно.
2: Да, ну вот, разойдется. Как изменятся вот эти пацанские истории? Раньше ж как они говорит, ну, мы где-то в 9 с ней встретились, и только через 2 суток я первый раз вылез из кровати. А она такая, где ты был все это время? Вот. А сейчас будет типа, ну, мы зашли на 12:43 минуты, нормально. Говорит, идеально.
1: Достаточно.
2: Достаточно.
0: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Сегодня день Sailor Moon и день подкаблучников. Я думал, ты выбрал Sailor Moon.
2: Да, я выбрал Sailor Moon, поэтому про грибы.
1: Так.
2: Итак, поехали. Все мы прекрасно знаем, что пенициллин – это грибки.
1: Да.
2: Да, вот. Но ученые пошли дальше. Итак, в связи такое бывало, что вы кладете мороженое в морозилку, оно слегка подтаяло, вы потом снова его заморозили, и оно становится таким рыхлым и неприятным, все потому что...
1: С комочком, каким-то песком на языке.
2: Да, да, да, песочный, да, такой, да, да. Вот. Это все потому, что там образуются кристаллики воды и все такое. Так вот, ученые из университетов Эдинбурга и Данди.
1: Данди.
2: Вот так. Видимо, название университета. Нашли способ решить проблему. Они обнаружили, что производимый ничатой плесенью белок значительно замедляет процесс таяния мороженого и позволяет эффективно сохранять его консистенцию. То взяли, они взяли гены... Сейчас я попробую выговорить это слово. Мицелиальных грибов, скомбинировали их с генами бактерий, так. Получили тот самый белок, вырабатывается белок, который, ну, не позволяет мороженому таять так быстро и сохранять свою консистенцию. И они делают на этой основе мороженое. Ну, естественно, туда нужны подсластители какие-то не очень вредные.
1: Да,
2: все.
1: Химии еще.
2: Ну, конечно. И можешь есть вот такой. Хоть несколько раз его размораживай, замораживай, оно все равно будет вкусным.
1: Так, так.
2: Итак, идем дальше. Есть такое вещество гирометрин. Его производят некоторые виды грибов. Например, строчки. Вот так оно называется. Это вид грибов, они называются строчки. Так вот, он гриб ядовитый, его есть нельзя. Вроде бы, ну, отвратительный гриб. Зачем он нам нужен? Но, опять же, вещества, которые он выделяет, могут стать ракетным топливом.
1: Ничего себе.
2: То есть, по сути, ну, понятно, что очень много грибов нужно, чтобы заправить один бак ракеты. Поэтому на его основе, опять же, вывели определенную формулу, которую используют для того, чтобы добавлять ее в, казалось бы, простые вещи. Древесные стружки, отходы, овес и прочие целлюлозы. Вот это все смешивают, и получается ракетное топливо.
1: Я, знаешь, как на душной лекции побывал. Я услышал только мороженое из грибов и ракетное топливо.
2: Короче, грибочки, можно лететь. Ну и последние грибы настолько живут, что это один из самых древних представителей, как сказать, живой культуры.
1: Фауны.
2: Да, фауны, флоры. Кто-то флоры, считает, что это фауны. И животные, да, вот такие. Это вообще отдельное царство. Так вот, грибы настолько живучи, что они даже выжили в районе Чернобыльской аварии.
1: Ничего себе живучие.
2: Да, теперь правят

0: Танцевальный ритм, как запасная батарейка. Наполняет энергией, когда силы на нуле.
1: Дэнс лето!
2: На рекорде. Дэнс. Новый трек на рекорде. Алла.

0: вейкаперы. Любовный гороскоп.
1: На 6 августа прямо сейчас.
2: Овны, сегодня вашему любимому человеку будет не хватать вашего общества.
1: А тельцы, сегодня ваш же любимый человек всерьез задумается над перспективностью ваших с ним отношений.
2: Близнецы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно убедить вас в том, что вы поступаете не лучшим образом.
1: Раки, вам надоело однообразие в ваших отношениях? Не расстраивайтесь, оно скоро прервется.
2: Львы, сегодня для вас исключительно водный день. Вы можете отправиться на рыбалку, в бассейн, на берег озера. В общем, проведите у воды.
1: А девы, звезды советуют вам сегодня заставить любимого ревновать, но не доводите до крайности.
2: Весы, сегодня вас звезды посоветовали бы вам воздержаться от подходов за крупными покупками в супермаркеты.
1: Скорпионы, сегодня вы целый день будете чувствовать себя любимым, а значит, очень и очень счастливым.
2: Стрельцы, сегодня звезды просят проявить вас деликатность к своим друзьям, которым повезло меньше в личной жизни, нежели вам.
1: Козероги, в этот день звезды советуют вам не строить никому глазки и не заигрывать с представителями противоположного пола.
2: Водолеи, сегодня вы сделаете много ложных выводов касательно намерений вашего любимого человека.
1: Рыбы, время собирать камни. Хотя бы потому, что все, что у вас были, они разбросаны. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Ректор МГИМО предложил ограничить число бюджетных мест для победителей олимпиад, поступающих без экзаменов. По его словам, на отдельных специальностях они занимают слишком большую долю места, из-за чего абитуриентам с высокими баллами ЕГЭ становится сложнее пройти конкурс. Он предложил установить для олимпиадников квоту в размере 10-15% от общего числа бюджетных мест. В Москве сорвалась уже третья попытка продать здание Рижского вокзала. На аукцион не поступило ни одной заявки. РЖД оценили этот лот в 4 миллиарда рублей. В него вошли историческое здание вокзала, двухэтажный корпус и земельный участок. По мнению экспертов, покупатели отпугнули высокая цена и статус объектов культурного наследия. В июле лишь 30% мобильных интернет-сессий в Центральной России проходили без ограничений, сообщает Коммерсант со ссылкой на аналитиков. Остальной трафик работал по белым спискам, а в приграничных регионах их доля достигла 90%. По словам экспертов, из-за ограничений операторы пересматривают тарифы, а абоненты стали чаще менять мобильных операторов. Больше новостей в нашем канале в Макс.
2: Радио Рекорд представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
3: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указана на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
4: Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
6: Условия подписки Яндекс.Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: В Уэльсе оштрафовали мужчину, который в костюме смерти с косой пугал пациентов с крыши больницы. Он просто реально арендовал костюм и просто стоял. Ну это... Ситуация смешная, но страшная.
2: Да, следующий этап, он зайдет в саму больницу так. И будет идти мимо людей. Так говорит, а, палата 217, где? Они, Михалыч, нет! А там же нет Михалычей. Джонни, нет!
1: Там Михалыч.
2: Михальевич.
1: Михальевич, да, возможно. Но, в общем, да, нам-то смешно, а людям было не очень смешно. В США начали толстеть белки. Неожиданно. Вторая горячая новость. И все из-за нехватки сотрудников в национальных парках. После массовых сокращений в национальной парковой службе, проведенных администрацией Трампа вообще, опять он виновен в этом, контролировать поведение посетителей стало сложнее. Все стали просто закармливать белок. Говорят, вот это поешь белочка, вот это попробуй. Ты только орешки ела, попробуй бургер. И так далее. И белки стали толстыми. Они не лазят по деревьям, они ходят по земле. Они ходят уже, они не бегают.
2: Передвигаются на электрокарах.
1: Да, возможно.
2: Я устал.
1: Настолько они стали большими. И все говорят, остановитесь, вы что, белки нам еще нужны.
2: О, какой большой зверь теперь стал. Он ест много.
0: Вейкаперы на рекорде.

tough. Standing on the edge.

0: Record. Вейкаперы.
1: Вот сегодня обсуждали с тобой, да, за рабочий день свой, просили описать наши слушатели названием книги или фильма.
2: Да,
1: и, знаешь,
2: было
1: дело. Захотелось прям собрать этот списочек в очередной раз и посмотреть что-то стоящее.
2: Или правильно? Еще раз отпраздновать триумфальную победу замечательного
1: Ребята,
2: фильма.
1: Я когда-то говорил, когда-то обещал, человеческая многоножка в каком-то голосовании победит. И сегодня это случилось.
2: Тебе доплачивают за это?
1: Нет, просто. Это отстойнейший фильм. Я удивляюсь и восхищаюсь им только в одном моменте. Как на это дали денег? Ну, это гениально.
2: Слушай, а собирают же. Он очень дорого стоил, я так понимаю. И там актеры не самые крутые. И вот он где-то...
1: Но,
2: может, он кредит взял у него.
1: Как? Ну, вот мне захотелось Рэмбо сегодня еще пересмотреть. Кто-то говорил про Рэмбо.
2: Как нас, первый? Первый фильм он...
1: Неважно какой, любого можно. «Иллюзия обмана», вот «Угнать за 60 секунд». Отлично. Легендарные фильмы сегодня получилось вспомнить.
2: Эх... Вечера не хватит их присмотреть.
1: В общем, да, забирайте этот списочек. Друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Помните, вы самые крутые и самые лучшие. С вами были Вейкаперы, Никита и Стас.
2: Всем отличного путешествия в этот день.
1: Пока! Вейкаперы на рекорде.

Йоу, первая танцевальная на связи, я Никита Бурягин, задержусь здесь с вами на какое-то время. Ну, чтобы напомнить, конечно же, что Радио Рекорд объявил лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бэйс-шоу, оно действительно легендарное, мы в Петербурге уже его пережили. Перенесет гостей в мир скандинавских мифов, асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену в Вики Стадиум выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов, которых я могу назвать прямо сейчас. От ветеранов сцены до героев новой волны. Каша, Saint Rider, Psynchro, Крот, Авинакс, CA2K и Гвоздь, конечно же. 31 октября все произойдет. Вики Стадиум, Пиратская станция, Рагнарёк. Все подробности давно уже есть. Кто не видел, посмотрите на сайте radiorecord.ru. Возрастное ограничение 18+. Теперь к трекам в этом часе. Бауса, Магнетик. Бенни Бенасси, Every Single Day, Рекорд ремейк. Фишер, Фейвор.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин подписал закон о мониторинге цен по всей цепочке движения продовольственных товаров от производителя до магазина, чтобы отслеживать цены на продукты. Закон вступит в силу уже с 1 января следующего года. Новым сервисом на госуслугах для организации поездок по заповедникам уже воспользовались более 5000 россиян. Сейчас к платформе подключены 50 особо охраняемых природных территорий в 37 регионах страны. Россияне Никита Шлейхер и Руслан Терновой выиграли чемпионат Европы по прыжкам в воду с 10-метровой вышки. Российские спортсмены увеличили число завоеванных медалей на чемпионате до 10. 3 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые награды. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет, а внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой «Неоспам». Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает «Неоспам». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Дэнс лето! На рекорде.

рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения «Рекорда» и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу в Стамбуле.

у директора завода «Дюрекс» две дочери. Одна от первого брака, вторая от заводского.

Because me professional.

Dance Radio. Йоу, первая танцевальная, на связи я, Никит Бурягин, здесь все еще с вами, мужики, поближе к приемникам, изобрели футболку, которую можно не стирать целый месяц, представляете, как говорит, сделали для айтишников и удаленщиков, но, конечно, использовать тоже будем, все американцы ее придумали, в ткань плели медь, серебро, цинк, золото, вулканический пепел, сколько она стоит, еще два каких-то секретных компонента, благодаря этому материал медленнее изнашивается и не впитывает запах вообще, цена футболки от 3000 до 6, в зависимости от продавца. Ну, вроде неплохо. Эта вещь может стать любимой. У нас же есть такая история, когда нам купили спортивный костюм еще в детстве, да, на вырост, и вот тот самый на вырост работает. Иногда обувь носится несколько лет, что тоже прекрасно и хорошо. Вот она, смена подъехала. Эту футболку можно купить парню, подарить на одно 23 февраля, носить будет до конца жизни. Потом только цвета менять как-то, заказывать. Но интересная находка, ваша любимая вещь. Напишите про нее в чате мобильного приложения Рекорда. Я лично для себя просто почитаю. А пока расскажу о треках в этом часе. Афроджек, Аляйн.

Daughter, Talk to You. Джон Саммит, Crystallized.

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
3: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
4: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50 40 20 6+. Умный.

0: мой домофон Ситилинк. Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму пройдут в условиях повышенных мер безопасности. По ее словам, подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены учения с экстремальными службами, а также назначены ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях. Власти разрешили на год производство, ввоз в Россию и выпуск в обращение бензина по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщила Минэнерго. Постановление Кабмина также признает утратившим силу решение о допуске до конца года обращения бензина Евро-5 с повышенным содержанием серы. АЗС в стране будут предоставлять сведения об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме, заверили в ведомстве. Победа возобновит рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай с сентября, сообщили в авиакомпании. С конца октября можно будет также улететь из Москвы в Абу-Даби. Ранее Победа в начале марта отменила все авиарейсы в Эмираты и обратно на фоне конфликта в Иране. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45-45-45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
2: Нет, интернет Ситилинк надо первым запустить.
1: Почему?
2: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
3: Подключите интернет Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
1: О, мастер уже пришел.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Йоу, это первая танцевальная, я Никита Бурягин, все еще, конечно же, с вами. Ну и, ребята, для всех любителей четвероногих наших, кто по какой-то причине не может их завести, а по причине точной это аллергия, ловите новость. В США впервые вывели собак, которые не вызывают аллергию вообще. Ученые отключили ген, отвечающий за выработку белка. Кто в курсе, называется он CAN-F1 какой-то, главного аллергена того самого у собак. Затем они изменили ДНК клеток бигля, это первая порода, которая подверглась этим испытаниям. Ну и все, говорят, теперь можно спокойно заводить себе собачек. По-моему, ранее подобное было с кошками, если я не ошибаюсь, и теперь четвероногие вообще ни у кого аллергии вызвать не должны. Ну, замечательно же, круто. Друзья, как относиться к подобным собачкам, решать вам, конечно. Я знаю, есть и противники подобного, что но как-то и уже залезли в ген и так далее. Мир идет, мир меняется, правильно, технологии и так далее. Мы должны с этим как-то дружить. Кто у вас проживает из четвероногих, пишите в чат мобильного приложения Рекорда, соберем такую некую статистику. Хомячки, собачки, котики, про всех рассказывайте, у меня черепаха. Вот, люблю рептилий. А пока расскажу о треках в этом часе. Кайго, Take Me Back.

0: сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Цель. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.
1: Рекорд. Реклама.
2: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Обед с характером северного края.
3: Мужики, а у вас какой ТВ?
4: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
5: У меня антенна. Каналов маловато.
3: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
6: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
7: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
8: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы – спокойствие.
1: Реклама в Петрозаводске 50 30 10.

0: Рекорд. Новости.
1: В посольстве России в Словакии сообщили, что некоторые жители страны, ранее отказавшиеся от российского гражданства ради получения словацкого паспорта, теперь хотят вернуть российские документы. Это стало возможным после изменения законодательства Словакии, которое больше не требует отказываться от прежнего гражданства для получения нового. Июль 2026 года в России оказался самым теплым за всю историю метеонаблюдений с 1891 года, сообщил Гидрометцентр. Средняя температура в этом месяце превысила рекорд, который был установлен в 2010 году и повторен в 2024. При этом рекордная жара наблюдалась в азиатской части страны, в то время как на европейской территории в целом было прохладно. Человек-паук «Новый день» за неделю обогнал по сборам историю «Игрушек 5» и стал самым кассовым фильмом в мировом прокате с начала года. Сборы достигли 1 миллиарда 150 миллионов долларов, из них 450 миллионов в США. Радио Рекорд объявила лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Асы, викинги, силы хаоса, огонь и лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену ВК-стадиум выйдут 3 зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. От ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Сейнт Райдер, Псинхро, Эванакс, Крот, Сей Тукей и Гвоздь. 31 октября, Москва, Вики. Стадиум «Пиратская станция Рагнарёк». Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте «Радио Рекорд», чтобы быть в курсе.
0: Реклама. Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountogeta.t2.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
7: Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Вытачивать. Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: На дощечка. Выжигатель, да, все, дощечка.
2: Выжигатель, дощечек. Ничего, что эти дощечки сложны в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Мам, а когда у меня будет своя комната?
4: Скоро будет, солнышко.
5: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
4: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
5: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
6: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
9: Досрочный ответ. Это CityLink. Интернет всего за 247 рублей.
8: Внимание! Правильный ответ.
10: Конечно, это CityLink. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
11: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 2016 августа 2026 года.
12: Вот это CityLink!
13: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня сегодняк.
14: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

по какой-то причине вы попытались зайти там в Озон, в Wildberries, а у вас не работает. Если вы в Яндекс пытаетесь зайти, в Авито, а даже если пытаетесь узнать у Ростелекома, идете на сайте Ростелеком, и тоже не можете зайти, и хотите билетики в РЖД купить, и тоже не работает. И, собственно, с Максом тоже есть определенные трудности, как и Иви, и прочими товарищами, то не в целом, ну, как бы, не то, что не переживайте, просто так не только у вас. В Рунете произошел масштабный сбой. А вот эти все товарищи, о которых я рассказал, и многие другие, они вот немножечко прилегли. С чем это связано, пока нету информации, но зато есть информация, что Сбербанк работает. Вот такая вот история. Побольше инфы, я думаю, что будет в нашем телеграм-канале «Радио Рекорд». Подписывайтесь. Он есть, соответственно, в Телеге и в Максе, чтобы всегда вы были в курсе. Поэтому, ну, там вроде как все работает. Заглядывайте. Давайте, кстати, расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, свежачок от Алека и, знаете кого? Дженнифер Лопес. «Everything's fine». Еще послушаем свежака «Тесто».

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: США считает, что темп обмена разведданными с Киевом восстановился до прежнего уровня, пишет Политико. По информации издания, в этом убеждены несколько американских сенаторов. Представитель Белого дома в ответ на обращение газеты с просьбой прокомментировать эти оценки заявил, что Трамп, цитата, «хочет урегулировать конфликт». Мошенники начали заманивать россиян в поддельные домовые чаты, утверждая, что из-за проблем с Telegram общение переносится на другую платформу. Затем они под разными предлогами выманивают у жертв персональные данные, после чего похищают деньги с их счетов. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян за последние 5-6 лет не смогли полноценно отдохнуть. По данным исследования, многие жители страны живут в состоянии хронической усталости, что аналитики связывают в том числе с высокой вовлеченностью в работу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде! Лето!

есть интересная вещь, о которой, возможно, вы забываете. Это когда, ну, по какой-то причине пропадает интернет, и вы не можете слушать любимую радиостанцию, слушать любимые сеты и так далее. Здесь есть крайне простое решение этого вопроса. Специально для вас, для таких ситуаций. И вообще, в

абсолютно все, что звучит в эфире Радио Рекорд в рамках радиошоу. То есть прозвучало, например, радиошоу «Пиратская станция». Захотели утром послушать диджея Гвоздя, зарядиться драм-н-бейсом? Пожалуйста, зашли со своих айфонов, андроидов, скачали. Прошла трансмиссия, озвучал новое шоу Армина Ван Бюрна. Зашли и скачали. А был фестиваль «Tomorrowland». Все шоу, все выступления артистов, все Мартины Гаррикса и Дэвида Гетты, все эти лайвы в нашем телеграм-канале и Макс-канале, плейлисты Радио Рекорд. ВК-фест был, прямая трансляция была, тоже зашли, послушали, как ребята выступали. И это можно сделать всегда, из любой точки. Самое главное, просто озаботиться чуть-чуть заранее, зайти с вайфайчика, скачать себе музыку и потом целый день наслаждаться классными миксами с новыми композициями и быть максимально на позитиве, даже если вдруг по какой-то причине, ну, там не работают, например, на интернет, включились белые списки и так далее.

0: композиции, получается очень здорово. В общем, друзья, таким будет этот час. Начинаем с Сони Фадера. Это называется Think About Us. Это Рекорд Дэнс Лето.
1: Рекорд Дэнс Лето.

90% мужей симулируют удовольствие от борща.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

0: Новый трек на рекорде.
1: Класс. Wicked Game. Record Remain.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция испанского анклава Сеута продолжает искать несовершеннолетних мигрантов, которые остаются на улицах города. По данным властей, более 860 детей уже переданы социальным службам. Для их размещения переоборудуют школы и другие здания. Некоторые местные жители также начали принимать детей у себя дома. Иран и Оман согласовали географические детали маршрута для прохода судов в Ормузском проливе, заявили в иранском МИД. В ведомстве уточнили, что маршрут является временным, но будет действовать от 2 до 4 месяцев. В общественной палате предложили ввести ежегодную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет семьям покрыть расходы на подготовку детей к новому учебному году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс. Рекорд.

далеко, в Турцию. Знаете куда? На шоу «Анима». Если вы вдруг по какой-то причине не в теме, просто сейчас заходите в любую соцсеть, где есть видосики, или просто открывайте Яндекс и пишите «Анима». И раздел «Видео». И получаете простую картинку, где крутые роботы на больших экранах вылезают на людей. Все это сопровождается.

кто-то из вас, причем двое, могут отправиться на шоу «Анима». У нас на сайте radiorecord.ru есть вся информация. Периодически звучат анонсы. Я лишь хочу напомнить, что вы можете вот так вот круто провести время. И самое главное, у нас завтра будут итоги этого мероприятия. Поэтому рекомендую поучаствовать, чтобы оказаться по возможности на шоу. Я бы, честно говоря, разыграл бы сам себе, но тут стоит рядом руководство и слышит, что эти мои желания и осекает. Короче, давайте расскажу пока о треках, а вы думаете про аниму. Бери меня в этом часе.

Если у женщин так хорошо развита интуиция, то почему они все время о чем-то спрашивают?

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой, большой, да!
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин провел встречу с главой Центра избиркома Эллой Памфиловой. Президент сообщил, что в единый день голосования пройдут около 2000 избирательных кампаний, а Памфилова заявила, что выборы в Госдуму состоятся в условиях повышенных мер безопасности. В Федерации независимых профсоюзов России напомнили, что при высокой температуре в офисе работодатель должен сокращать рабочий день сотрудников. Так, при температуре 28,5 градусов рекомендуется уменьшить рабочее время на час, при 29 градусах на 2 часа, а при 30,5 на 4 часа. В США впервые вывели собак без основного аллергена, вызывающего реакцию у людей. Разработчики заявляют, что с помощью редактирования генов у Бигли удалось полностью устранить белок КНФ1. Пока такие собаки не поступили в продажу, а технология еще не одобрена американским регулятором. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, при пати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
4: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
5: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе Монарх со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Сэль. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

Dance Radio. Record. Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Знаете, что у нас же объявлен, между прочим, лайнап пиратской станции. «Рагнарёк» она называется, все верно. Питер уже посмотрел это шоу сногсшибательного характера. У Москвы все впереди, конечно. Итак, на сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав отечественных артистов. Кто у нас будет? Ну, смотрите, тут от ветеранов сцены до героев новой волны. В том числе Кашин, Сейнт Райдер, Крот, Си2Кей, Гвоздь непременно. Запоминаем дату 31 октября. Москва, VK Stadium, пиратская станция «Рагнарёк» и все подробности на radiorecord.ru 18+. Holy Flame услышим уже в этом часе и тону.

0: еще Карлита, Манхэттен. All Things Break тоже впереди, Gravity. Прямо сейчас Оффенбах и Miles Away, и все это...
1: Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы продолжаем обсуждать, что бы вы делали, если бы не было интернета. И знаешь, люди ко всему приспосабливаются. Жили же наши родители без интернета. Развлекаться я буду в деревне. Дом есть, значит, есть чем заняться.
2: Слушайте, ну, начать что-то делать руками своими, то есть либо какое-нибудь там полезное хобби, либо развлечение, ну, это вообще отличный вариант.
1: Вытачивать. Выжигание, вернусь. Я так любил выжигать раньше.
2: Уточни, что, пожалуйста.
1: На дощечка. Выжигатель, да, все, дощечка.
2: Все, выжигатель, там... дощечек. Ничего, что эти дощечки сложены в один дом, как бы, да?
1: Красиво.
2: Да, ну горело вообще.
0: Вейкаперы. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
3: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
4: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
5: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
7: Наконец-то переехали. Мурзика надо первым запустить.
8: Нет, интернет-Ситилинк надо первым запустить.
7: Почему?
8: Потому что в Ситилинке акции для новоселов. Целых 3 месяца интернета в подарок дают.
9: Подключите интернет-Ситилинк прямо сейчас и получите 3 месяца интернета в подарок. Звоните 555-777. Условия уточняйте по телефону при наличии технической возможности.
7: О! Мастер уже пришел.
10: В детстве ты фанател от Чикаго Буллс и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Продиджи и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Центра избиркома Элла Памфилова заявила, что выборы в Госдуму пройдут в условиях повышенных мер безопасности. По ее словам, подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены учения с экстремальными службами, а также назначены ответственные за действия в чрезвычайных ситуациях. Власти разрешили на год производство, ввоз в Россию и выпуск в обращение бензина по стандартам Евро-2, Евро-3, Евро-4, сообщила Минэнерго. Постановление Кабмина также признает утратившим силу решение о допуске до конца года обращения бензина Евро-5 с повышенным содержанием серы. АЗС в стране будут предоставлять сведения об экологическом классе отпускаемого топлива в доступной и наглядной форме, заверили в ведомстве. Победа возобновит рейсы из Москвы и Махачкалы в Дубай с сентября, сообщили в авиакомпании. С конца октября можно будет также улететь из Москвы в Абу-Даби. Ранее Победа в начале марта отменила все авиарейсы в Эмираты и обратно на фоне конфликта в Иране. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов – 52 рубля. С 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
10: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Не пропустите! Радио Рейв в колбасный цех. Слушайте сегодня с 9 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама. Два импланта по цене одного. Да-да, вы не ослышались. Только в стоматологии Дента Плюс уникальное предложение на имплантацию зубов. Восстановите красивую улыбку по выгодной цене и получите надежный результат на долгие годы. Акция действует ограниченное время. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 45 45 45. Дента Плюс. Стоматология, которой доверяют. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47. Умный, умный.

0: бесплатный домофон «Ситилинк». Звоните 555-777. Установка бесплатна. Звоните 555-777.
1: Знаю, что в подъезде все хорошо.
2: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость тревожная, мужчины, особенно для вас. Знаете, где публикуются такие новости? Ну, конечно же, у нас в телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Итак, мода на узкие джинсы угрожает, мужики, вам, мужскому здоровью. Возвращение скини встревожило врачей, и тесные штанишки сдавливают сосуды в паху, нарушают терморегуляцию, ну и вообще жизнь мужчинам отравляют. В общем, парни, оказывается, нельзя моде, вам нельзя моде следовать, девушкам можно, нам по-прежнему ничего не запрещено. Филипп Беликов, он же диджей Фил, велел вам всем, друзья мои, передать, что ему уже ничего не поможет. Но вам рекомендовано ошибок не повторять и все-таки не баловаться узенькими штанишками. Имейте в виду и, кстати, подписывайтесь также на наш телеграм-канал Радио Рекорд. Кайга в этом часе и Take Me Back услышим. Еще впереди Тиесто и Don't Lose Your Head. Морган с C3, Beat is Jumping. Непременно Джоэль Кори и Devotion. Сони Фадера тоже в этом часе. Think About Us прямо сейчас и все это. Рекорд.

0: Радио Рекорд. Beach Party. Mashup. Summer Lounge. Dream Pop. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером Северного края.
3: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева, 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
4: Мужики, а у вас какой ТВ?
5: У меня спутник. Тарелка, правда, дорогая.
6: У меня антенна. Каналов маловато.
4: Эх. Ха, а я Ситилинк поставил. Качество – огонь. Каналов – вагон. И всего за 169 рублей в месяц.
7: Ситилинк. Телевидение всего за 169 рублей в месяц. Звоните 555-777. Ситилинк. 555-777.
8: Может потребоваться дополнительное оборудование. Условия уточнить по телефону.
9: В детстве ты фанател от Чикаго Буллс и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Продиджи и хотел дикую стрижку Кита Флинта. Но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: США считает, что темп обмена разведданными с Киевом восстановился до прежнего уровня, пишет Политико. По информации издания, в этом убеждены несколько американских сенаторов. Представитель Белого дома в ответ на обращение газеты с просьбой прокомментировать эти оценки заявил, что Трамп, цитата, «хочет урегулировать конфликт». Мошенники начали заманивать россиян в поддельные домовые чаты, утверждая, что из-за проблем с Telegram общение переносится на другую платформу. Затем они под разными предлогами выманивают у жертв персональные данные, после чего похищают деньги с их счетов. Согласно опросу ВЦИОМ, почти половина россиян за последние 5-6 лет не смогли полноценно отдохнуть. По данным исследования, многие жители страны живут в состоянии хронической усталости, что аналитики связывают в том числе с высокой вовлеченностью в работу. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Вы слышите зов Вальгаллы? Москва, встречай премьеру драм-н-бейс спектакля от «Радио Рекорд». Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
5: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
6: Масло. Масло, меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
10: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
11: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
12: Подробности на comtogether.t2.ru.
13: А в ленте скидки до 60% за фишки на коллекцию посуды и аксессуаров для кухни Home Club, кухни народов России. Покупайте посуду для приготовления и сервировки, текстиль и аксессуары для кухни, а также многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 октября 2026 года. В гипермаркетах.
14: Лента. Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
15: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции с 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
0: Рекорд.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть вы хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Большой, большой, да.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Мечтаете о красивой улыбке? Только до конца августа в Дента Плюс цирконевая коронка на свой зуб всего за 19 900 рублей. Современная эстетика, прочность и комфорт по выгодной цене. Количество мест по акции ограничено. Записывайтесь прямо сейчас. 45 45 45. Дента Плюс. Улыбайтесь уверенно.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мам, а когда у меня будет своя комната?
7: Скоро будет, солнышко.
8: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
7: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
8: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
9: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Внимание, вопрос. Какой интернет быстрый, надежный и выгодный в Петрозаводске?
12: Досрочный ответ. Это Ситилинк. Интернет всего за 247 рублей.
11: Внимание, правильный ответ.
13: Конечно, это Ситилинк. Подключите интернет всего за 247 рублей в месяц и получите месяц в подарок. Звоните 555-777.
14: Условия акции уточняйте по телефону. При наличии технических возможностей. Актуально с 1 июня 16 августа 2026 года.
15: Вот это Ситилинк!
16: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодняк.
4: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
17: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. У нас суперприятный момент. Между прочим, у нас прямо сейчас самое время узнать имя лучшего слушателя сегодняшнего дня. А что это значит? А я вам напомню. Весь день вы ловили в эфире треки «Анима», отправляли слово «Анима» вообще от приложения Радио Рекорд. Ну и теперь у нас есть кое-какие очень хорошие результаты. И победителем сегодняшнего дня у нас становится Богдан. Богдан, привет.
1: Всем привет.
0: Ага, Богдан на месте. Так, ну что, рассказывай, с какого ты города? Ты откуда у нас самый умный тут?
1: Я из Москвы.
0: О, из столицы, из Москвы. А подскажи-ка, да. может, ты уже и ранее бывал вообще на концерте «Анима»? Как дела-то в этом вопросе у нас?
1: Нет, очень хотел бы в Ельцинске побывать, но, к сожалению, не получилось. И вот надеюсь, что получится побывать в Стамбуле, выиграть главный приз.
0: Ой, ну это вообще, ну правильно, замечательно и классно. Богдан, я тебе, конечно же, желаю много удачи и поздравляю, потому что ты получаешь мерч-пак «Радио Рекорд» и приглашение на эксклюзивную припати на яхте в Стамбуле. Друзья, как мы знаем, самое интересное у нас впереди. Сегодня диджей Фил вот весь был как на шарнирах. А знаете почему? Потому что уже в пятницу, уже все, совсем скоро, завтра, он будет разыгрывать ту самую поездку. Главный победитель у нас получит путешествие мечты на двоих. Стамбул, концерт «Анима», закрытая припати на яхте, перелет, проживание, вообще фул, полная организация поездки. Ну и вам останется только собрать чемодан и наслаждаться этим приключением, друзья мои, с рекордом на «Анима».
2: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Полиция испанского анклава Сеута продолжает искать несовершеннолетних мигрантов, которые остаются на улицах города. По данным властей, более 860 детей уже переданы социальным службам. Для их размещения переоборудуют школы и другие здания. Некоторые местные жители также начали принимать детей у себя дома. Иран и Оман согласовали географические детали маршрута для прохода судов в Ормузском проливе, заявили в иранском МИД. В ведомстве уточнили, что маршрут является временным, но будет действовать от 2 до 4 месяцев. В общественной палате предложили ввести ежегодную выплату в размере 15 тысяч рублей на каждого школьника к 1 сентября. По мнению авторов инициативы, такая мера поможет семьям покрыть расходы на подготовку детей к новому учебному году. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд». «Радио Рекорд» представляет «Белая снежная королева». Участвуйте в розыгрыше призов с лентой «Рич и Бёрн». С 15 июля по 1 октября регистрируйтесь на белая.лента.ком, покупайте «Рич» или «Бёрн» в ленте и выигрывайте тур на белую и другие призы.
2: Срок акции с 15 июля по 30 ноября 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения указано на сайте белая.лента.ком. Чрезмерное употребление тонизирующих, в том числе энергетических напитков, вредит вашему здоровью. 18+.
3: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 000 рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Отключить интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC.B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Десерт творожный «Чудо» в ассортименте. 100 граммов 52 рубля с 6 по 12 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Record.

Losing everyone.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Привычка пить пиво после работы может закончиться пивным сердцем, предупреждают врачи. Сердце увеличивается в размерах и начинает хуже перекачивать кровь.
2: То есть увеличивается не только живот, но и сердце?
3: Получается, что да.
2: А почему так несправедливо? Почему есть пивной живот? Почему есть пивное сердце? А почему нет пивного пениса?
3: Ну, возможно, сейчас такое очень непростое время, да, и многое скрывают. Возможно, пенис увеличивается. Никому об этом не говорят. Это такой заговор.
2: То есть хотите сказать, что под большим пивным животом большой пивной пенис?
3: Под большим пивным сердцем большой пивной живот. А вот уже под большим пивным животом... Ого-го!
2: Стой большой, да!
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

с рекордом на Аниму. Прямо сейчас отправляй слово «Анима» в чат мобильного приложения рекорда и прими участие в розыгрыше поездки на его шоу.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, стало быть, как всегда, вместе с тобой будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Изначальный смысл слова «информация» от латинского «inform», то есть то, что как бы вкладывает форму или формирует представление о чем-то, был, как видим, немного иной. Информацией было не столько сообщение, сколько формирование мнений. Потом долгое время под информацией стали понимать, собственно, оповещение там или известие. Сегодня, в 21 веке, смысл этого слова вернулся к своему буквальному изначальному смыслу. Это снова не что иное, как инструмент формирования мнений для тех, кто использует ее в своих целях. А сегодня буквально каждый, кто использует информацию, использует ее в своих корыстных интересах. Ну, мы, конечно же, тоже, но наша цель вполне мила и вполне невинна – просто поржать. Именно это мы и делаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне массово перестают пить алкоголь. По прогнозу Минздрава, по итогам года потребление спиртного составит всего 7,7 литра чистого спирта на человека. Это самый низкий показатель почти за 30 лет, с начала 90-х.
2: Что? Россияне массово перестают пить алкоголь? А что, я боюсь спросить, тогда россияне пьют? Йогурт, забродивший до 40 градусов.
1: О, какой-нибудь лимонадик, там, ситро, как раньше называли, знаете, там, Байкал напиток такой.
2: Или они теперь не пьют, а что-то едят, что-то такое, знаете, забористое. Казан-кебаб в виде закладки. Что, как это россияне перестали пить алкоголь? Ну, что это значит? Нет, это очень хорошо, если бы это так. Но это может означать только одно из двух. Либо то, что в России все стали трезвенниками, то есть все разом завязали и пьют только там кефир с черносливом, а алкоголь ни капли в рот. Но просто сейчас все, ну или многие, кто это как бы слышит, как бы не очень в это верят. Потому что вроде бы и верят, а вроде бы вчера видел, как один чувак опрокинул стакан в рот. И чуваком этим был он сам. И рот тоже был его. Да, в общем-то, я вот хоть и не пью, но мои глаза на улице, когда я, знаете, вот очень часто, мягко говоря, очень часто вижу раскачивающегося, как метроном, и падающего, как стопка книг, на краю стола человека, эти глаза мне подсказывают, что это не так.
1: А может, это не россиянин?
2: Может быть. Или есть второй вариант. Россияне пьют, но не алкоголь. И вот тогда тут вопрос, а что такое россияне неалкогольного пьют, от чего они так пьянеют? Может, это какой-то, не знаю, компот? Бабушкин компот забродил. Знаете, там, или там, чайный гриб достоялся до 45 градусов.
1: А может, просто воздух их пьянит, знаете, такой вот.
2: Такой. А воздух сейчас, да, такой, да.
1: И, кстати, знаете, вот не радуйтесь раньше времени, потому что, смотрите, вот, по прогнозам Минздрава, по итогам нынешнего года составят 7,7. То есть еще год не закончился, они уже прогнозируют. Может быть, россияне быстро наверстают, как бы. Сейчас середина года, что там?
2: Ну,
1: еще осень мрачная, да, депрессивная впереди.
2: Они, что, ну, я просто думаю, что, понимаете, что-то здесь не так. Все-таки что-то россияне пьют, да, кроме алкоголя, если они так напиваются. Вот что же это может быть? Ведь больше всего вот сейчас что пьют вообще, не только россияне, все люди, что пьют? Правильно, обычную питьевую воду в бутылках. Ее лакают тоннами, там, литров, обогащая продавцов того, что можно пить бесплатно, да? Причем обогащают их на миллиарды. Вот те, кто продают воду, может, они начали воду бодяжить? Ведь у нас же все сейчас, знаете, капитализм, мать его, да? Все разбавляют, все там не доливают, бодяжат, ширинфляция, ради того, чтобы сэкономить на затратной части. Может быть, и воду стали разбавлять спиртом, чтобы сэкономить.
1: Ну, это как бы невыгодно экономически. Спирт все-таки пока, слава богу, стоит дороже, чем вода.
2: А может, таким спиртом, который стоит дешевле. Но в любом случае, это что там по итогам Минздрава? Значит, потребление спирта составило всего 7,7 литров. 7,7 литров чистого спирта на человека. Ну, вы знаете, вообще-то 7 литров на человека, ну, это вот... Как ни крути, ну вот никак нельзя сказать, что человек, который пьет 7 литров, что он не пьет. Особенно, если он выпил его сразу.
1: И смотрите, ну, значит, на всех, то есть дети, старики, женщины, зожники, приходится 7,7 литров чистого спирта, 7,7 литров чистого спирта, это больше 15 литров водки.
2: Именно это я вам и говорю. И может быть, вот когда я вижу там, знаете, просто когда я вижу какого-нибудь шатающегося на улице, может, я просто вижу его в неудачный момент. Может быть, просто так неудачно, знаете, сошлись звезды, что именно в этот момент его так шатает, потому что он только что выпил 7,7 литров спирта.
1: А может, он просто усталый такой. А где-то, где вы не видите, кто-то пьет эти самые 7,7 литров спирта за шторками у себя дома.
2: Вот вопрос. В этом-то главный вопрос. Конечно, очень хочется верить, что россияне массово перестали пить алкоголь, но а действительно ли это так? И вот хочется услышать ваши поучительные случаи. Во-первых, твои наблюдения, да, вот не Минздрав Минздравом, а ты же не Минздрав.
1: В своем окружении, там, знакомые, друзья, коллеги, там, соседи, вот стали они меньше, стали они больше пить?
2: Ты как не Минздрав, а может там Минпив, или Минздрав своего рода, твои наблюдения, стали ли меньше пить? Ты сам стал меньше, да, какие-то случаи, да, вот был у меня случай, например. Как начинается?
1: Ну, это стал я меньше пить после этого случая.
2: Да,
1: потому что как бы больше уже... Нет,
2: больше невозможно, не просто, надо. Да. Ты все понял? Обсудим это в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Москве перестали угонять машины. По словам Сергея Собянина, автоугон в столице уже стал практически экзотическим преступлением. С 2010 года количество таких случаев, по данным мэрии, сократилось в 47 раз.
2: В Москве перестали угонять машин в 47 раз? А почему? Это что, это потому что в Москве машины больше никому не нужны? Там что, уже столько мигрантов, что нужны только электровелосипеды, чтобы стать курьером?
3: А может быть, вы знаете, вот раньше угоняли машины постоянно в Москве, да и не только в Москве, перегоняли на Северный Кавказ, да, перебивали номера, и, возможно, рынок насытился. Вот, то есть, вот не нужно уже.
2: Но не только из Москвы. Нет, подождите, вам говорят про Москву. Почему там? Не знаю, может, стали меньше угонять, потому что бензин такой дорогой? Что угонять не на что? Но в Москве это не так, в Москве бензин недорогой, тогда почему? Ну, наверное, можно предположить, что имеется в виду, что потому что, ну, типа, угонщиков стало меньше. А стало их меньше, там, ну, из-за камер, например, да? Ну, тотальное снижение, да. Полиция хорошо работает, так далее. А может быть, знаете, ну, просто чисто из-за соотношения риск-награда. То есть риск, что поймают, стал огромный, а награда так себе. Знаете, какой-нибудь просто китайский Чанган Дон Бан, там, да? Не стоит того. Но у меня все равно вопрос. Но почему это именно в Москве? А в Питере? Что, а в Питере, значит, все еще по-прежнему угоняют? А что, тут камер меньше, полиция хуже работает? Я думаю, что дело в другом. Я думаю, что дело просто в том, что лето. Ведь мы знаем, что летом москвичи очень любят ездить в Питер. И, возможно,
3: они все... Они зимой любят и очень...
2: Ну, особенно летом. Особенно зимой в меньшей степени. Летом все сюда. И, возможно, просто все московские угонщики приехали в Питер. Да, и ну, как бы, просто, да, из Москвы в Питер. Ну, просто, понимаете, просто они все московские угонщики, они сейчас здесь.
3: Понимаете? А может быть, просто Сергей Собянин не в курсах, что происходит в Питере. В Питере, может, тоже стало меньше угонять. И, может быть, это связано с тем, что россияне стали меньше пить.
2: А почему?
3: Да? Ну, если шел пьяненький, смотришь, машину.
2: Нелогично. Стоит. Если стал меньше пить, значит, стал больше водить. Потому что, как говорил герой одного, никому уже не помню этот фильм, да, что лучший способ борьбы с алкоголизмом – это автомобиль. Потому что за рулем пить нельзя. Нет, я думаю, что все-таки дело в московский фактор. Москвичи все здесь, угонщики просто здесь. И просто сейчас из Питера погонят машину в Москву.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

сегодня вечером на Рекорде. Радио-шоу «Час резидента». Эксклюзивные миксы главных артистов страны. Сегодня в эфире. Резиденты творческого объединения «Блаш». Артисты и саунд-продюсеры, работающие на стыке техно, бейс, рейв и электро. Подлеснов и Сэль. В 11 вечера. «Час резидента» на Рекорде.

0: Хруст Шоу.
1: «Колобок» пока не нашел отклика у российского зрителя. По данным СМИ, на первые премьерные показы фильма с бюджетом около миллиарда рублей в одном из крупных московских кинотеатров купили всего 4 билета. А большинство сеансов и вовсе остались пустыми. Ранее ради российской ленты перенесли неофициальную премьеру «Нового Человека-паука», после чего разъяренные фанаты Питера Паркера еще до выхода фильма в прокат обвалили рейтинг «Колобка» до 1 из 10.
2: «Колобок» пока не нашел отклика. Купили всего 4 билета. Это называется «не нашел отклика». Вообще-то, вот раньше, во времена моей молодости, это называлось «полный провал». А это не нашел отклика. Это называется «Колобка лисица съела».
3: Они при этом не теряют оптимизма. Пока не нашел.
2: Пока, конечно, да.
3: Путь к сердцу зрителя долог, тернист, но он будет пройден «Колобком», я свято верю.
2: 100%.
3: Миллиард вложили в него, что не хухры.
2: Конечно, да.
3: Потому что оригинал «Колобок», самого «Колобка», как бы сделали ни за что там. По сусекам, по скребли.
2: А бюджет миллиард. А купили 4 билета. Но все-таки давайте будем объективны. Но все-таки чуть-чуть фильм отбился. 4 билета там, ну, плюс-минус 5000 рублей, это заработали. Курочка по зернышку. Другая сказка, правда. Хотя могли бы эту заснять. Курочка по зернышку. 4 билета. С миллиарда, значит, 5000 примерно отбили. То есть потратить ярд, заработать 5000. А как называется эта бизнес-схема? «Колобок», то есть, на самом деле, все как в «Колобке», да, поди-ка, старый, по сусекам поскреби, да, по амбару помети, то есть, по сусекам поскребли, наскребли миллиард, а «Колобок» сбежал, оставив 4 билета. Да? Все, чистый «Колобок». И это, а вот эти вот примерно 5 тысяч, вот это вот, с 4 билетов, это, я так понимаю, видимо, будет зарплата Гарика Харламова.
3: Который исполняет, собственно, «Колобка», кто не знает, главную
2: роль. Да. Это же ему, надеюсь, пойдет, как бы, да, вот эти?
3: Ну, возможно, да. Ну, конечно, ну, хоть что-то должен заработать. Человек старался там в поте лица, в поте башки там, да, как бы.
2: А «Колобок» потный там, да?
3: Ну, там такой мистер.
2: Ну, если старался, ладно. Но что-то мне подсказывает, что зарплата у него будет нормальная. Государство, я думаю, что этот миллиард компенсирует. 5 тысяч вот заработанных на бюджет, на билетах пойдет в бюджет, а 999 миллионов и 995 тысяч спишут на «Колобка». А, на то, что он от дедушки ушел и от бабушки ушел. А я вот только не очень понял, 4 билета купили. И вот тут самый же главный киновопрос, я бы сказал, искусствоведческий вопрос. А кто эти 4 человека, которые купили билеты? Это кто? Это, я так понимаю, бабушка режиссера, дед оператора, и 2 купил сам Харламов для ощущения ажиотажа.
3: Да? Ну, я не думаю, они-то когда на премьеру могут бесплатно прийти, они же к этому приложили руку. Возможно, это купил как в качестве поддержки Михалков. Никита Сергеевич.
2: Ну, да,
3: он же поддерживает
2: эти скромные.
3: Да, как бы вот пошел, купил себе, дочерям, там, жене, там, ну не знаю.
2: А, он у тебя все 4 купил?
3: Да, конечно, он может себе позволить, как бы, да?
2: Может, да.
3: Целых 4 билета в крупнейшие московские кинотеатры.
2: С миллиард. Ну, я имею в виду, потрачен он на «Колобка». Кстати, это, видимо, я так понимаю, самый дорогой «Колобок» в мире. За миллиард. Да? Ну,
3: получается, да. Просто до этого, в принципе, вообще «Колобков» не было никаких. Ну, только в этой франшизе там.
2: Да, до этого «Колобки» стоили дешевле. Да, нет, был мультфильм, не один, кстати,
3: может,
2: советский.
3: Да, старый.
2: Ну, сколько они там стоили? Ну, «Колобок» вообще такая дешевая еда.
3: Ну, а тут бюджетная история.
2: А теперь «Колобок» — это лакшери-блюдо.
3: Почти... Даже, смотрите, для этого даже подвинули неофициальную премьеру «Человека-паука», например,
2: «Колобка»
3: этого.
2: И что там было сказано? Значит, фанаты, да, до выхода фильма в прокат обвалили рейтинг. Ну, это на самом деле, знаете, на самом деле хорошо, что они обвалили рейтинг, а не самого Харламова. Хотя, знаете, если обвалить Харламова, то снова получится «Колобок», да,
3: наверное? Ну, тут как куда ни крути, все, да.
2: Но, знаете, почему так получилось?
3: Ну, какой-то вот такой «Колобок», что-то в нем, он как бы у него что-то вот не дотягивает. Ну, ни ног, ни рук у него, а у Человека-паука и ноги, и руки, и паутиной плюется. И премьера его неофициальная премьера. Что это, кстати, такое неофициальная премьера? То есть, я так понимаю, что фильм нам не продали.
2: Человека-паука?
3: Да, фильм нам не продали, там санкции, какие-то ограничения,
2: а
3: да?
2: Как?
3: Но если он неофициально, как где-то его взяли? Где его взяли?
2: Неофициально, ну как, не украли? Где? Украли Человека-паука, а «Колобка» никто не украл. И вот в этом, видимо, и есть секрет провала. Провала «Колобка» и успех Человека-паука. Потому что Человек-паук неофициально, а «Колобок» официально. А у нас же любит все неофициально. Вот если бы сделали «Колобок» неофициальным, неофициальный «Колобок». Кстати, неофициальный «Колобок» — это законно?
3: Это уже тянет на «Колобок» для взрослых. Это
2: да,
3: уже,
2: там, «Колобок» — закладка там, да? Там, вот если бы он был неофициальным, я думаю бы, Человек-паук что?
3: Да?
2: Да, все.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Турции пьяный мужчина несколько часов помогал спасателям искать самого себя. 50-летний Бейхан Мутлу после застолья с друзьями ушел в лес и пропал. Наутро он наткнулся на поисковую группу, присоединился к ним и наравне с остальными начал прочесывать лес. Заподозрил неладное турок только тогда, когда поисковики в очередной раз начали кричать «Мутлу».
2: Странно, что заподозрил. Я бы, например, если возле меня кто-нибудь в лесу стал кричать «Мутлу», я вообще ничего не заподозрил. Может, тоже пьяный. Кричал, знаете, всякую фигню. «Ау, Мутлу!» Может, по пьяни не смог выговорить какое-то другое слово.
3: Возможно, он до этого тоже кричал «Мутлу» вместе с ним на радостях. Я бы тоже бы кричал «Мутлу». Прикольно же поорать «Мутлу» в лесу.
2: «Мутлу!»
3: Это не мысли, не думай, что...
2: И, кстати, это орать может только пьяный. Да, ну трезвый вряд ли будет орать.
3: Вот я сейчас ору трезвый. «Мутлу!» Плохо получается, что ли?
2: Я не уверен, кстати, в этом. Значит, и что там 50-летний Бейхан Мутлу? А, он же еще и Бейхан. А вот, кстати, а если бы они кричали не Мутлу, а Бейхан, он бы что-то заподозрил?
3: Нет, ничего. Потому что Бейхан — это просто имя. Ну, как Сережа они кричали, блин, Володя, Валера, там, ну что это?
2: Ну, я бы тоже, кстати.
3: Мало ли какой Сережа там, да?
2: Дело даже не в этом. Нет, ну, что не Сережа, Бейхан. Кстати, если кто-то возле меня кричал бы Бейхан, ну... Я подумал, что просто призыв какой-то. Ничего такого, ну, в лесу. Знаете, тоже всякое бывает. Пьяный, что не кричать.
3: Мутлу кричать прикольнее.
2: Нет, намного, конечно. И вообще он бы сам мог присоединиться и здесь к ним и кричать там «Мутлу, Бейхан! Мутлу чемпион!» И все бы вместе пошли искать Мутлу дальше.
3: Так он и кричал. Ну-ка, в очередной раз что-то начал заподозрил. А что тут все кричат мое имя? Да, я человек уважаемый. Ну, не настолько, чтобы орать.
2: А почему его? Может, не его, что он один Мутлу? Может, это другого Мутлу ищет? Может, бывает, что в лесу пропал другой Мутлу? Сколько в лесах Мутлу?
3: Да, там леса в Турции густые.
2: Густые.
3: Непроходимые.
2: И, значит, и что там, значит, 50-летний этот Мутлу после застолья с друзьями ушел в лес и пропал. Скажи, пожалуйста, а зачем он ушел в лес? Искать Мутлу?
3: А тут очень важно. После застолья с друзьями ушел в лес и пропал? Или после застолья с друзьями ушел в лес и пропал?
2: Ну,
3: то есть он один ушел в лес? Или с друзьями?
2: Ну, с друзьями, я не знаю.
3: Да, что за турецкий такой обычай? Уходить в лес с друзьями?
2: Да, вот это вопрос. Что в лесу в Турции делают с друзьями?
3: Я, ну, краюсь, грешен. Участвовал во многих застольях за свою длинную жизнь. Ни разу, слышите, если, конечно, застолье уже не в самом лесу происходило, да? Ни разу не было такого искушения уйти в лес. Ни одному, ни с друзьями там. Что они там делают?
2: А если вы уже в лесу?
3: Вот, говорю,
2: только если выйти, да. Да, только это. Ну, я такой,
3: или в другой лес перейти.
2: Это значит не за столь, а за пенье. Но и на утро он наткнулся в лесу на поисковую группу, присоединился к ней и наравне с остальными начал прочесывать лес. Слушайте, вот вы знаете, вот что значит турок, да? Вот они пьют, как голуби клюют, по чуть-чуть. У нас бы, если чувак реально надрался, он бы прочесывать лес бы уже просто не смог. Он бы сам стал частью леса, сам бы стал пеньком лежащим, мхом лежащим, да? А если бы, вот, я не знаю, ну, я просто, вот представьте, у нас такая история. Вот пьяный там идет в лесу, и вдруг рядом с ним, а может быть даже ему, кто-то закричал «Мутлу». Да за такое вообще харю бьют. Кто Мутлу? Я Мутлу! Да я тебя сейчас отмутлухаю.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Реклама. Выиграйте невероятное путешествие в Стамбул на шоу «Анима» с «Радио Рекорд». В течение этой недели ловите треки «Анима» в эфире «Рекорда» и отправляйте сообщение «Анима» в чат мобильного приложения во время их звучания. Поймавшего больше всех треков ждет путешествие на двоих в Стамбул, припати на яхте и билеты на шоу «Эдем» от «Анимы» с «Рекордом» на
1: «Анима». Партнер конкурса – событийный туроператор Fastway. Этот и другие туры на мировые музыкальные события ищите на fastway.ru. 18+.
2: И вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Золотое яблоко. Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этот момент нашей программы вам не нужны ни рот и ни уши. Все, что вам нужно, это исключительно пальцы. Пальцы, которыми вы пишете свои сообщения. Да уже написали кучу всего. Вы, дорогие наши помощники, вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, кое-что из того, что вы понаписали, мы почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Но тут у нас была прекрасная духоподъемная новость о том, что Минздрав заявил, что россияне массово перестают пить алкоголь. То есть самый низкий показатель в этом году почти за 30 лет. С начала 90-х даже. То есть вообще практически не пьют. Ну, это Минздрав. Ну, конечно, виднее, но мы-то видим ситуацию изнутри. Да, вот, дорогие наши слушатели. Дорогие россияне. Так ли это? Правда ли это? Вот можешь ли ты подтвердить, опровергнуть на основе своих наблюдений за жизнью, за людьми? Да что там, за собой наблюдение? И очень много разных мнений, разных версий. Вот Семен пишет по теме. Это правда. Я бросил пить год назад и узнал, что ушла жена. Но я не расстроился. Женился сразу снова и ребенка родили. Вот такие пироги. То есть бросил пить и такой, о, жена ушла.
0: Он это понял?
1: Да, конечно.
0: А вот это вообще не пить, только одни плюсы. Кроме одного. Вот действительно, вот это, пожалуй, минус. Потому что если ты бросил пить, ты... Узнаю, что ушла жена, и что тебя зовут Семен, например, да?
1: И завел сразу новую жену,
0: да. Ребенка. Нет, это, конечно, хорошо, да, это безусловно, да. Ну, а кто, кстати, пишет? Семен?
1: Ну, кстати, это Семен, поверите, да? Это какой? Ты сам определил на Семена, да?
0: Я думал, что да. А вы иногда, знаете, там, да, у нас тут так просто устроить наш смс-чат, что вы пишете там у себя Семен, а к нам приходит...
1: Уже, да, уже Валера.
0: Толик, да.
1: А вот такая вот еще история. Тоже, в принципе, о том, как человек бросил пить, но одно «но» есть. Напился пару недель назад, так что обосрал. Решил сделать паузу. Не пью уже 6 дней. Константин.
0: Видите, я его, паузу, это он бросил пить или бросил срать?
1: Ну, ты, нет, ну, как бы бросил пить и бросил бесконтрольно.
0: Нет, лучше первое. Потому что второй, чувак, ты смотри, завязывай.
1: А хотя можешь не смотреть, знаете почему? Вот можешь как бы не завязывать, потому что это чек из США. Какой нам дело до США?
0: Это нам наплевать, да.
1: Так, так. Сейчас. А вот Павел пишет. Извините, не Павел, а Павел Андреевич. Здравствуйте, товарищи! Как водится, Павлу Андреевичу обращается он к нам. Был у меня случай. В 2010 году прекратил пить алкоголь и до сих пор не употребляю. А кому не говорю? Никто не верит. Почему не верят? И двое моих друзей взяли с меня пример. Я и мои друзья крепче чая ничего не пьют. Им, кстати, тоже не верят, что они не пьют. Почему? Странно. Павел Андреевич, дорогой наш человек, возможно, вы действительно не пьете, но ведете себя так, как будто упоротые, как бы синие сопли. Как бы.
0: Тут же, конечно, да, чувак, тут важно же, не пьешь, не только пьешь ты или нет. Важно, да. Знаете, бывает...
1: Но твой лайфстайл важен, да, как бы.
0: Была такая дурацкая песня у группы, еще более дурацкая, перед заднем Сплин, помните, лучше бы пил и курил. Да, может, Павел Андреевич ведет себя не как Павел Андреевич, а как пахан. Знаете, да, и в этом все дело. Но, а потом крепче чаю, он сказал.
1: Да, ничего не пил, взгляд.
0: А я вот, кстати, чай бывает такой крепкий, что ведешь себя так. Вот вы знаете, что я чай люблю крепкий.
1: Как Павел Андреевич, да?
0: Начинаешь вести себя.
1: Начинаешь чай... пить как Павлик, а заканчиваешь как Павел Андреевич.
0: Да, начинаешь как Павлуша, да, а заканчиваешь по-взрослому. Давайте я почитаю так. Так. Вот пишет человек с ником «Успешный человек». Привет, Кремов, Хрусталев. Ну, что могу сказать? Прав ваш Минздрав? Ну, не то, что он прям совсем наш, да? Ну, так. Частично.
1: Наш,
0: да?
1: Наш
0: общий, всех, да. Прав ваш Минздрав, я уже 6 лет не пью, живу по принципу ни капли в рот, ни сантиметра взад. Такая легкость, знаете. А вот ни капли в рот, это понятно, а вот ни сантиметра взад, это тоже Минздрав об этом что-то говорил, да?
1: Я даже как бы думать на эту тему.
0: Нет, не подожди, хочу.
1: Что с успешным человеком было 6 лет назад? Он 6 лет завязал и живет по принципу 6
0: теперь,
1: лет.
0: Ну, все, что не попадет, знаете, у нас же постоянно приходят новости, что-то люди запихивают. Может, огурцы там. Ведь помните, был такой Геннадий Малахов, он советовал огурцы пихать как
1: он,
0: раз туда.
1: Он, кстати, трезвенник.
0: Да, но огурцы-то пихал. Вот это поразительно, это парадокс. Трезвенник, а огурцы в задницу пихал.
1: Трезвенник.
0: Что трезвенник? А если бы еще и
1: бухал? Безоценочно, да.
0: А если бухал, то что? Что бы запихивать? Нет, ты забил, все правильно, молодец. Да. Мы можем здесь тебя только поддержать. И он первый, я просто закончу его сообщил. Такая легкость, знаете, не звоните мне, еду по Невскому. Он заканчивает сообщение. А когда человек едет по Невскому...
1: Ну, лучше ему не звонить,
0: нет,
1: да.
0: Конечно, лучше не надо. Там такая ответственность. Да,
1: а вот как объясняет статистику оптимистичную Минздрава о том, что россияне бросили, не пьют уже совсем, Женька пишет. А просто все пьющие отъехали уже. И, видимо, он этого не в Казахстан.
0: Не уехали, отъехали. Нет, давай, тут в русский язык. Нет, все, кто знает русский язык, кто native, что называется, извините за не совсем русский здесь, те, кто носители, они точно знают разницу между отъехали и уехали. Уехать — это как бы не очень далеко. Это может вот там, да, вот туда вот там, сколько сюда, там. Да. Ну, хотя бы там, ну, 2000 километров, ну, 3, ну, 5, ну, 10. Да? А отъехать... Это что значит? Это да. Сколько километров?
1: Это не в километрах уже исчисляется.
0: Это да.
1: Это в двух датах. Рождение и дата отъезда.
0: Да. Которая у всех у нас есть или будет. Так, ну, вот пишут... Дайте я сейчас что-то это... Сейчас. Голосовых много, кстати, мы их нету. Пока к нам петух не пришел. Сейчас. Голосовой какой? Вот это, например. Сейчас.
2: Привет, Крем и Хруст. Вся эта брехня. Прямо сейчас сижу, пью пиво и угораю с вами над этой новостью.
0: Ну, во-первых, чувак, я тебе вот что скажу. Если ты угораешь, то значит, ты уже не так уж и сильно пьешь. Потому что если бы ты реально сильно пил, ты бы уже и угорать не мог. А во-вторых...
1: Возможно, бы я отъехал.
0: Так и да. А может, он уже да. А во-вторых, пиво. Ну, понимаешь, какая штука? Ну, вот пивное, это тоже очень... Это, ну, конечно, нельзя, с одной стороны, назвать, да, алкоголизмом.
1: Не знаю, я не
0: назвал. Но в любом случае, мы категорически противники всего этого. Да, Кривов? Что скажите слова?
1: Нет,
0: а вот этого как? Это не капли в рот и не сантиметр.
1: Такая легкость в теле образовалась.
3: Крем-хруст шоу. Новый трек на рекорде. Class Wicked Game Record Remake.

0: шоу.
1: От тренировок в спортзале действительно временно уменьшается пенис. Врачи объясняют, что во время физических нагрузок кровь перераспределяется к мышцам, сердцу и легким, из-за чего возникает эффект, известный как джим-пенис. По словам специалистов, это абсолютно нормальная физиологическая реакция, которая проходит сама собой после отдыха и восстановления водного баланса.
2: Джим-пенис? Господи, ну... Я вот всю жизнь хожу в зал и никогда не знал, что у меня в зале джим-пенис. И, кстати, звучит это довольно мощно. Это вообще, знаете, как звучит как упражнение, даже как тренажер. Джим-пенис, три подхода.
3: А по мне так звучит достаточно тревожно. Знаете, еще вот так, жим-жим-пенис.
2: Но это уже не пенис, это уже другая часть тела.
3: А тоже в зале происходит?
2: Конечно, но временно, говорят.
3: Кровь приливает или отливает, чтобы там не было.
2: От тренировок в спортзале, там было сказано, обратите внимание на формулировку, от тренировок в спортзале действительно временно уменьшается пенис. Ну, окей, и что? Какой из этого вывод? И что, из-за этого в зал, что ли, не ходить? И что значит действительно? Что это за формулировка такая? Типа, да, действительно, эх, все так. Увы, мы сами не хотели в это верить, но знаете, да, друзья, в зале действительно он уменьшается. Да. Ничего не попишешь, жизнь сложная штука. Теперь зал придется бросить.
3: Раньше просто ходили такие слухи, городские легенды, что слышали, что вот у качков уменьшается. А теперь на первый план вышли врачи, ученые и сказали, что да, действительно, да. Жим-пенис, братва.
2: Да, ну и уменьшается. Ну да и хрен ты с ним, что уменьшается. Причем здесь вообще пенис и зал? Зачем мне вообще в зале пенис? Вообще это единственная мышца, которую там не качают. В зале качают все, даже ногти, но не пенис. Там, видите, там есть любые тренажеры в хороших залах. Там пенис, там, я слышу все, что угодно видел, но я не видел там пенисодорожки и французский жим для члена. Я никогда не видел. Вообще последнее, о чем я думаю в зале, это о пенисе. Он вообще там только мешает.
3: А где
2: поболтается, знаете, то, только мешает делать на широчайшую и приседы. Я вообще его в зале в раздевалке бы отстегивал.
3: Ну что, кто вам мешает?
2: Нет, так просто. Зачем мне информация о том, что происходит у меня в зале с пенисом? А главное, с чьим пенисом? Я вот, видите, должен думать, что это у меня уменьшается пенис или у тренера. Потому что если у тренера, то это совсем плохо. То есть ты... Как тренироваться-то уже у тренера с уменьшенным
3: пенисом? Мне кажется, нормально, как бы, ну, тренеру пенис не мешает, уменьшился, как бы спрятался.
2: Нет, тренер,
3: но
2: я-то буду думать об этом. Я как не делаю?
3: А вы не думаете?
2: Нет, а как
3: а
2: тебе
3: будет думать, у вас увеличится?
2: Не, ну если это она. Да нет, я с тренерами занимаюсь только... Ну, неважно. Это те, у кого ну совсем пенисы большие. Очень большие. И что там, значит, ученые нам рассказывают, что кровь перераспределяется к мышцам, сердцу и легким, из-за чего возникает эффект, известный как же... Слушайте, тогда у меня... Да, собственно, что там у меня? У всех у нас вопрос. Вот скажите мне, вот ответьте, как человек, который так со спортзалом немножко, ну, не на короткой ноге. Скажите, если даже в спортзале пенис уменьшается, то где тогда пенис качают? Где?
3: Ну, это в основном, как, насколько я знаю, теоретически дома.
2: Ну да, под одеялом?
3: Да, ну зачем?
2: А где? Потому где что... нам качать его? А качать в смысле это типа раскачивать, да?
3: Ну да, как бы, чтобы кровь приливала. Отливала от легких. И от мозга.
2: Ну это где угодно, только не в общественных местах.
4: Привет, это диджей Балдин. Сегодня вечером встречаемся в радиошоу «Колбасный цех».

0: Крем-хруст-шоу.
1: Россияне массово возвращаются к узким джинсам. По данным аналитиков, спрос на облегающие модели для мужчин за первое полугодие вырос сразу в 2,5 раза, а для женщин в 1,5 раза. Вместе с ними в моду постепенно возвращаются приталенные рубашки, футболки и даже мужские боди.
2: Российские мужики хотят себя обтянуть, что ли?
3: Ну, а зачем? Да, ну, чтобы как-то, может, как-то скомпоновать.
2: Знаете, чтобы было так плотно, чтобы было видно, как торчит. Значит, зачем? То есть массово возвращаются к узким джинсам. Знаете, по-моему, ну, вот если не читать как бы зумерской вот этой моды на оверсайз, да, что сказать, да, то все остальное, но, то, что носят, достаточно и так узко.
3: А может, да,
2: то есть они хотят еще уже. Они хотят, чтобы не просто обтягивало то, что в штанах, а еще сдавило. Они хотят его сплющить, что ли,
3: да,
2: или что?
3: Это разные степени узкости. То, что носят сейчас, ну, обычные люди, да, ну, это так просто по фигуре, да, не то, что... А нужно они... А вот они эти, кто бы это ни был, я не знаю, хотят совсем сузить, как бы. Широк человек.
2: Ну, куда? Они вот только-только вроде стали широкое носить. Ну, вот опять же, зумеры, да, я мне нравится, кстати, что все широкое там, да, туда поместится 2 зумера, даже 3.
3: Тело дышит.
2: Да, да, все дышит. Что, надоело, что ли, широкое носить? Да, никто не видит их джунджурика, что ли, хотят обтянуть. И еще мужское боди. Знаете, вот я не очень понимаю, что такое боди. Вот уточните мне.
3: Вот элемент женского белья, то есть такое, как бы.
2: Это мужики хотят носить.
3: Мужское боди, это какой-то оксюморон какой-то получается.
2: То есть это с застежкой в паховой зоне, да?
3: Ну да, по большей части, да.
2: А зачем так, кстати, застежка? Это чтобы застегивать или чтобы расстегивать?
3: Ну, они застегивают, мы расстегиваем. Только не, в смысле, не мужское боди мы расстегиваем. А куда его носить? Есть всякие, знаете, боди как женские, как бы, как элементы нижнего белья, красивые, кружевные такие. А есть типа спортивные боди.
2: Кружевные,
3: да?
2: Конечно, если уж боди, так боди. И то есть скоро по улице у нас будут ходить мужики с застежкой в паховой области.
3: И мы об этом не узнаем. И слава
2: Почему?
3: Богу. Ну, может, как бы непонятно же по глазам, что у него застежка в паховой области.
2: А кто вам сказал, что он не будет ее носить наружу, особенно летом? Они сейчас. Послушайте, у нас даже, так сказать, он культурная столица Питера, они в шортах, в шлепках входят все. Я считаю, что это примерно то же самое. Ну, то есть.
3: Нет, все-таки есть свои пределы. Шлепки это не мужское
2: боди. Шлепки это тоже то, что проветривает.
3: Ну, проветривает, как надо проветривать, знаете, нормально, как бы, да, в хорошем смысле слова.
2: Окей, объясните мне только одно. Значит, вот только вроде вот та вот была, вот была у парней, значит, у молодых, мода на слишком широкая. Сейчас, значит, как они говорят, началась мода на слишком обтягивающая. У меня только вот один вопрос. А когда-нибудь будет мода на нормальное? Ну вот чтобы там и не узкое, и не широкое. Чтобы там не поддувало и не сжимало, да и смятку. Есть середина какая-то?
3: Надо нам, я считаю, что всем нам надо массово возвращаться к галифе. Мы стали забывать, что вот галифе прекрасно.
2: А сверху широкое,
3: сверху,
2: да?
3: Широкое, внизу узкое.
2: А если наоборот?
3: Хотя эти черти будут носить галифе с лакированными сапогами.
2: Или будут носить наоборот, где сверху узкое. Ну так, натянешь сверху, чтобы было узкое, а снизу будет
3: ржавее. Тут без боди не обойдешься.
2: Они сейчас такое носят, что даже и так может быть. Без боди?
3: Глифы без боди?
2: Крем-хруст-шоу.

0: 23:53. Кремов уже привстал, надел свое платье, тунику, шапку, красные сапоги, собрался уходить. Куда, господин Кремов? 7 минут. Ну, 6, ладно, все равно, как минимум 6 минут. Читаем сообщение, что там.
1: Ну, вот мы сегодня пытаемся докопаться, насколько правдиво. То есть, это прекрасная, с одной стороны, новость о том, что Минздрав утверждает, что россияне практически перестали пить. Мы спросили тебя, так ли это, не так ли это, как ты, что ты видишь вокруг. И вот смотрите, вот что можно понять по этому сообщению? Перестали россияне пить? В данном конкретном случае, это случай Евгения Юрьевича. И у нас солидные люди, Павел Андреевич, Евгений Юрьевич нас слушают. Такие начальники, уверен. Вот он пишет, вот. Да сколько этих случаев? Пошел в магазин на неделю, и меня как-то менты искали, когда в гости приехали родители жены. Захожу домой, а там криминалисты. Берут биоматериалы из зубных щеток, расчесок. Просили вещи, в которых я ходил в последний раз. Я спокойно принял душ и поехал на работу. А после смены с тестем знакомились за казахским коньяком. Настя кролика запекла. Это с ней мы после театра в драку встряли.
0: Ну, сказать, что он не пьет, я бы не рискнул. Вот, исходя из того, что вы сейчас прочли. У человека, у которого дома криминалисты, кролик, что там?
1: Настя, с которой после театра в драку стреляли.
0: Ну, вряд ли, совсем не. Ну, может быть, так,
1: но... Ну, может, просто человек такой увлекающийся, эмоциональный,
0: может, да, знаете, такой. Чуть-чуть совсем. Давайте я почитаю. Так, вот медоед некий пишет. Мое почтение КХ, живу в Москве и часто тусуюсь с друзьями на дизайн-заводе. Ну, для Москвы, наверное, это... А что такое дизайн-завод? Это завод, где дизайнерская труба и где токарь-стилист?
1: Это, ну, да, это Москва, там креативное пространство.
0: Ну, конечно, да, в Москве не может быть просто завод, то там дизайн.
1: Это был завод, когда работали бы там мужики, там работали, а сейчас там как бы всякие...
0: Да, сейчас там больше дизайн. Так вот, там даже зумеры колдырят, как в чужой рот. А если девочкам показать бутылку вина, то, как вы думаете, что...
1: Они что-то покажут в ответ.
0: Ну, вот еще круче. Пишут, то все.
1: А, во.
0: Вечер многообещающий. А караоке, когда гудим в том же районе, там же даже арт-директор за воротник закинет за милую душу. Ну, чувак, ты хочешь караоке? Когда караоке без не пить, это вообще... Это, то есть это вообще не... Это как, не знаю, бутылка от пробки неотделима.
1: Даже странно, что он говорит, даже арт-директор закинь. Что, арт-директор такая... Ну, это позиция трезвенническая.
0: Это же искусство все-таки как...
1: Все арт-директоры, сколько я не знал этих арт-директоров, они все как бы такие синеботы арт-директора.
0: Ну, я тоже других не знал, хотя сам был арт-директором. Ну, я, пожалуй, исключение. А вот объясните мне, кстати, это вот не по теме, но вот он пишет, вот тут, видите, этот медоед, он такое забытое классное выражение «за воротник закинет за милую душу». А вот откуда оно, кстати, пошло? Потому что ведь, вот для меня, например, закинуть за воротник буквально, это значит не пить. Потому что если закинуть перед воротником, то есть в рот, вот это пить, а за воротник, это почему?
1: Рот-то у вас технически, ваше горло за воротником.
0: Это если у меня вот такая, знаете, как это?
1: Любая рубашка.
0: А если не в рубашке, вот как сейчас?
1: Ну, хотя тогда наденьте рубашку
0: и закиньте за воротник. Нет, не буду. Так, давайте почитаю еще. Так, вот так. Вот Оля пишет: «Привет, Крем и Хруст. Я не доверяю людям, которые не пьют». Давайте-ка я ей позвоню. А я никак не могу. Плюс 9, это что такое?
1: Это какая-то заграница.
0: Ну в загранице понятно. То есть мне бы она не совсем...
1: Нет, вообще. Да и я-то вам не верю.
0: А по этой же причине?
1: Нет.
0: А по какой?
1: По другой. Потому что знаю вас.
0: А, да, вот-вот-вот.
1: А вот, кстати, смотрите, вот у нас есть статистика Минздрава, что россияне стали меньше пить. Ну вот, вообще, не то, что меньше, а в разы меньше пить. Не то, что на чуть-чуть. Ну, Минздрав-то как бы структура официальная и пасет как бы за официальными продажами этого всего. А вот, возможно, как россияне обходят это. Всем привет. Гоню самогон под ваше радио. Тихонько слушаю вас. Вот о таких, как бы, Минздрав-то и не в курсе, о таких вот россиянах или не россиянах.
0: Которые, да, понимаете, а он
1: тихонько
0: под наш радио. А он, может, и не пьет. Понимаете, может, он пробует. Ведь гнать и пить не одно и то же?
1: Нет, конечно, нет.
0: Может, гонит за границу?
1: Для души, да.
0: Я, может быть, для Румынии.
1: Да, возможно.
0: И, может, так сказать, экспорт.
1: Что, у румынов свое, что ли, самогон у них, вы думаете?
0: Откуда у них самогон? Румынский это?
1: Цыганская брага это.
0: Ну, это... Так, ну что тогда? Вот... Нет, это я не буду читать. Так, давайте читайте выпуск, все, что попадается мне уже как-то.
1: Ну вот, например, такая вот история. Привет, я пить не бросил, поэтому рассказать мне вам нечего. Да, господин Крин? Да, уважаемый. Не надо нам ничего. Если ты не бросил пить, не рассказывай нам ничего.
0: Нас интересуют те, кто бросил.
1: Да, вот эти ужасные истории из твоей жизни.
0: Но я... Рассказать нечего. А зачем ты тогда бухаешь? Что это такое? Бросай, чувак. Если ты даже, тебе даже бухая нечего рассказать, зачем ты пьешь? Давай вот мне, я не пью, мне есть что тебе рассказать. И, кстати, пора уже заканчивать рассказывать.
1: Ну, давайте все же. Что-то уже рассказывалка уже ноет.
0: А, уже туда, откуда рассказываете, хочется что-то налить. Чаю, например.
1: Чаю.
0: Да, исключительно. Нет, давайте все-таки еще есть время. Давайте, пока петух не пришел, сейчас я обновлю.
1: А может, свалим пораньше, обманем петуха?
0: О, кстати, это интересное дело. А что будет делать петух?
1: Оставим его с носом, как раньше говорили.
0: Ну, петух, это...
1: С клювом.
0: Это у этого петуха, у такого... Вот я знал одного петуха, у него клюва не было.
1: А я вот не знал, у него было.
0: Слава богу. Ну, что тогда? Все, да, ну ладно, все, да, еще как все. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Ох, на вас тоже. Тьфу, господин Кустарев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру.

главная танцевальная радиостанция России. Это Радио Рекорд. И это прекрасная музыка. И это колбасный цех. И это новый сингл от Swedish House Mafia. Их совместная работа с Лики Ли. В этом выпуске будет очень много быстрой, веселой, а главное позитивной электронно-танцевальной музыки. Меня зовут Диджей Балдин. Как всегда, по четвергам здесь, на Рекорде.

0: Колбасный цех на рекорде.
1: Музыка ускоряется, и этому способствуют в том числе они. Китама. Только что послушали их трек «Comes and Goes» здесь на Радио Рекорд. Вы слушаете «Колбасный цех». Меня зовут Диджей Балдин. Сконцентрируйтесь на ритме. Сконцентрируйтесь на этом вайбе. Получайте удовольствие от музыки. Мы здесь за этим. Энергия. Добро. Свет. Радио Рекорд. Вы с нами?

0: Реклама. Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
1: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
2: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. «Самокат». Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа. 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
3: Будь в прайме этим летом. Кэшбэк до 30% за покупки в «Золотом яблоке» в разделе «Для жизни» для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. «Золотое яблоко». Услуги от ООО «Екатеринбург Яблоко». Екатеринбург. ОГРН 112-667-001-95-85. 12+. Общий срок проведения акции 7 августа по 8 августа 2026 года включительно.
4: Колбасный цех на рекорде.

часах на Радио Рекорд. Мы вообще большой эксперимент. Отдельный прикол было воскресить это радиошоу 20 лет спустя и играть здесь новую музыку. Интересную музыку. Как, например, сейчас. Вы услышите Locked Club и Ивана Зола. Ремикс на песню «Баобаб». Кстати, если вам нравится эта музыка, я в своем личном телеграм-канале DJ Baldin каждую неделю выкладываю треки из радиошоу по отдельности.

Тех на рекорде. Я лично тащусь от этого ремикса. Напомню, что запись этого выпуска и, разумеется, полный трек-лист уже совсем скоро, буквально через 10 минут, будут в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Если вы туда еще не подписаны, подпишитесь. Не упускайте возможность. Двигаемся дальше.

Леди и джентльмены, огромное спасибо, что провели эти 60 минут вместе со мной. По-моему, сегодня был очень прикольный микс. Да и вообще, я завтра женюсь, представляете? Именно поэтому у меня не было на этой неделе в дневном эфире рекорда, но колбасный цех никто не отменял. Потому что каждый четверг в 9 вечера по московскому времени мы в эфире «Радио Рекорд». Что бы ни случилось, обязательно возвращайтесь к нам через неделю. Обязательно слушайте шоу «Русский час» вместе со мной в это воскресенье в 3 часа дня. Также на рекорде. Будьте счастливыми, будьте на движении. Услышимся скоро.

чем-то на позитиве. Вот меня Team Vox. Мы начинаем часовое танцевальное действие, которому а после рекорд-пати новое шоу «Час резидента». Мощные гости сегодня будут. Обязательно зацените в следующем часе. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радио-вечеринки рекорд-пати. Ну и, конечно же, я буду не я, если я не расскажу вам о предстоящих мероприятиях «Радио Рекорд». Так у нас объявили лайнап фестиваля «Пиратская станция Рагнарёк» в столице. Новая глава легендарного драм-н-бейс-шоу перенесет гостей в мир скандинавских мифов. Там будут асы, викинги, силы хаоса. Короче, огонь, лед в одном масштабном мультимедийном перформансе. На сцену VK Stadium выйдут три зарубежных хедлайнера и мощный состав наших отечественных ребят и артистов, от ветеранов сцены до героев новой волны. Кашин, Saint Rider, Psynchro, Крот, Авинакс, Say2K и Гвоздь. И все это стоит 31 октября в Москве VK Stadium. Пиратская станция Рагнарёк. Вся подробная инфа на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас мы начинаем наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки Рекорд Пати.

0: всего лишь полчаса, поэтому неистово танцуем, зажигаем на импровизированных танцполах. Если вам этого времени вдруг не хватит, смело забегайте в мобильное приложение Рекорда. Там у нас огромное количество интернет-станций, если что, их там более 100 штук. Также есть интернет-поток Пати 24 на 7. Это продолжение по музыкальному формату нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Кстати, в следующем часе, через 30 минут, зацените новое шоу «Час резидента». Классных гостей позвали специально для вас. Отожгут по полной программе. Ну и зацените часовой сет. Мы еще с ними поговорим, конечно же, обязательно. Но все это через 30 минут. А прямо сейчас импровизированные танцполы продолжаем наполнять на нашей радиотусе Рекорд Пати.
1: Рекорд Пати.

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.
1: Said I won't get me like loser. Double shot of Henny, great booster. Blacked out whenever we group up. Paint the city red like a rooster. I'm on another level, man, a streamer. Business class, the Bermuda.

В финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального танцевального контента, записи шоу и подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира, разумеется, тоже есть. Крем Хрусталев, вейкаперы из моих шоу, Рекорд Клаб шоу, Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина с итоговым Рекорд Пати субботним радиошоу, разумеется. Также Женя Балдин с колбасным цехом «Русским часом» и новое шоу «Час резидента», которое, кстати, буквально совсем скоро, через несколько минут, в следующем часе будет здесь на Рекорде. Мощные гости, мощные вопросы, мощный сет, разумеется, надеюсь, от них будет. И все это через несколько минут здесь на Рекорде. Хотите обсудить и поболтать, забегайте ко мне в телегу Team Vox, пообщаемся, разумеется. Ну а шоу «Рекорд Пати» на сегодня закрыто. До завтра. Record Party.

0: каждый четверг на Рекорде. Час резидента. Эксклюзивные миксы главных EDM-артистов страны. Сегодня в эфире Подлеснов и Сэль.
1: Салют, семья, это Team Vox, это шоу «Час резидента». Здесь мы приглашаем в гости больших EDM-артистов и друзей Радио Рекорд на часовые сеты и чуточку на поговорить. Ну а сегодня я позвал в эфир Подлеснов & Сэй, продюсеры, диджеи, резиденты творческого объединения «Блаш». Их треки объединяют техно, хаос, рейв и электро, а их выступления, в свою очередь, это всегда максимум энергии шоу. Короче, совсем скоро у ребят новое мероприятие «Блаш», а сегодня узнаем, что происходит за кулисами проекта и музыкальной кухни. Привет! Привет, ребят, поздоровайтесь с семьей Рекорда.
2: Привет, друзья, привет, Радио Рекорд. Как ваше настроение? Это Подлеснов и Сэй.
1: Да.
2: Сегодня вы слушаете микс от нашего проекта CLS специально для Радио Рекорд. Приятного прослушивания и хорошего вам дня.
3: Всем привет, привет, Радио Рекорд, это Сэй. Слушайте наш сет с Подлесновым.
1: Да, Вадим, спасибо тебе большое и тебе, Серег, тоже. Предлагаю приступить к вашему сету, но сначала все-таки поведайте мне и нашим слушателям, как, по вашему мнению, что сегодня сложнее, написать хитовый трек или придумать событие, ради которого люди выйдут из сумрака, ну, то есть из дома?
2: Если говорить с точки зрения сложности, то придумать событие намного сложнее, так как на сегодняшний день мы делаем мероприятия с большим масштабом,
1: так,
2: организации которых порой занимает по несколько месяцев каждодневной работы и подготовки, чтобы сделать все на самом высоком максимальном уровне. Написать хит — это достаточно непредсказуемая вещь, и не угадаешь. Сделать трек можно дома или в поезде, на коленке, свести все это дело за пару часов, выпустить, и он может стрельнуть. А может стрельнуть через 2 года, или вообще не стрельнет. В общем, тут скорее как повезет. Но, конечно, существуют некие формулы хитов, но чтобы их реализовать, нужны огромные ресурсы. В любом случае, все зависит от цели, которую ты ставишь. От нее уже зависит и уровень сложности.
1: Да-да, я вообще думаю, что хит и сложность — это какие-то противоположности, да, некие. Ибо сколько мы уже на практике видим ребят, которые дропнули случайно, реально случайно демку в релиз, а на выходе получили бешеные охваты. Короче, ладно, двигаем дальше. Это «Час резидента», Подлеснов и Сэй в гостях. Час ваш.

0: Это час резидента, друзья, в гостях Подлеснов NSA. Семья, скажите, пожалуйста, как вам сегодняшний сет? Напишите в мобильное приложение рекорды впечатления. Ко мне в телегу можно тимбокс написать. Качает ли вас, собираетесь ли вы на блажь? Да, и в целом какие-то приятные слова нашим гостям. Вадим, Серега, теперь у вас чуточку отвлеку от пульта. Вот скажите мне, пожалуйста, как, по вашему мнению, понять грань между следованием трендом и потерей собственного почерка?
1: Думаю, когда ты получаешь удовольствие от создания, от процесса, ты точно остаешься самим собой.
0: 100%.
1: А вот если ты делаешь какие-то вещи по принуждению, через силу или в погоне там, за цифрами или еще чем-либо,
0: так,
1: то здесь ты наверняка немного теряешь тот самый свой собственный подчерк.
0: Ну да, да, через силу так и выиграть можно. Однако, смотря на вас, ребят, точно видишь, что вы делаете от души, что называется. Это час резидента, Подлеснов NSA в гостях. Шумим дальше.

moi je leur fais faire.

0: Час резидента продолжается, друзья. В гостях у нас Подлеснов Энсей. Ну и, конечно же, вы, потому что без вас, семья, мы бы не обошлись. Разумеется, пишите свои комменты в мобильное приложение Рекорда или ко мне в телегу Team Vox. Можете закинуть какую-то информацию, пообщаемся там заэфирно. Ну и, ребят, Вадим, Серега, Подлеснов Энсей, как вас лучше назвать? Давайте я к вам все-таки обращусь еще разок, отвлеку вас от сегодняшнего сета часового вашего. Скажите, пожалуйста, какую эмоцию человек обязательно должен унести с блаж, чтобы вы сказали «Да, мы все сделали правильно»?
1: Все просто. Удовольствие. Человек должен прийти и получить максимум удовольствия от всего мероприятия, от всего происходящего.
0: 100%.
1: Знаете, как в театре, который начинается с эшел. Кстати, на грядущем ивенте 22 августа, который пройдет в Москве на празднование 5-летия нашего проекта, мы постараемся сделать все от нас зависящее и все от нас возможное, чтобы человек получил удовольствие.
0: У вас получится стопудово.
1: Потому что мы сами делаем это в кайф. Нам это искренне нравится. Мы так же, как зрители, получаем удовольствие от всего этого. Ну и еще люди должны уходить оттуда без сил. Потому что всю энергию оставим на площадке.
0: Да, ребят, приглашайте обязательно. Обещаю оставить все силы на площадке 22 августа, 5-летие Блаж. Ну а прямо сейчас предлагаю еще минут 20 потанцевать под ваш сет. Это Подлеснов Энсей, которая у нас здесь в гостях на Радио Рекорд в рамках шоу «Час резидента».

0: встречи через 5 минут в рекорд-клабе. Леди Вакс.
1: Ну а под финал нового эпизода «Часа резидента», конечно, хочу сказать огромное спасибо вам, семья «Рекорда», за ваши комменты, слова поддержки парням, за то, что приняли в семью новое шоу. Вадим, Сергей, спасибо вам, ребята, за то, что пришли в гости. Приходите еще, разумеется.
2: Спасибо вам, друзья. Спасибо «Радио Рекорд» и всем нашим слушателям. До новых встреч.
3: Это был Сэй Подлеснов. До скорой встречи, «Радио Рекорд».
1: Да, до новых встреч. Обязательно зовите на «Блаш» 22 августа. Увидимся и там, я надеюсь. Ну а здесь в эфире мы, разумеется, и я в частности, рады вам всегда. Так, ну а записи сегодняшнего шоу «Час резидента» и предыдущих эпизодов ловите в группе «Рекорды» в ВК, в Максе, в ТГ-каналах, плейлисты «Радио Рекорд». У меня в телеге «Тим Вокс». Там же можем еще обсудить еще, ко всему прочему, сегодняшний эфир уже постфактум. Далее про расписание у нас «In Between Trust» и красотка «Леди Векс». Ну, а меня, в свою очередь, зовут «Тим Вокс». Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Леди Вакс.
1: Доброй ночи, уважаемые дамы и господа. Полночь в Санкт-Петербурге. У микрофона я, Леди Вакс. Рада приветствовать вас в эфире Первого танцевального радио России «Рекорд». Сегодня для вас гостевой микс от испанского гуру брейкбит-музыки Гуау. Ближайший час сегодняшний герой окунет вас в атмосферу настоящего ретро, классического брейкбита и того самого рейв-звучания, с которого для многих все когда-то начиналось. Прибавляем громкости. Погнали!

for the heavy hitters. This is for the

друзья, напоминаю вам, вы слушаете Рекорд Клаб. С вами в студии, как всегда, я, Леди Уэкс. И сегодня гостевой микс для вас играет Гуау. Итак, Гуау – один из ветеранов испанской брейк-сцены и представитель легендарного андалузского звучания. Уже более 2 десятилетий он выпускает музыку, ремиксы, играя диджей-сеты, оставаясь верным классическому брейк-биту. Именно таких артистов многие считают хранителями того самого фирменного испанского саунда, который до сих пор вдохновляет диджеев, продюсеров и слушателей по всему миру. Ну а вы, дамы и господа, дайте шуму в группе «Радио Рекорд» ВКонтакте. Как вам сегодняшний гость? Кстати, Гуау выступал в России на мероприятии «Inbeat It Raw» в Санкт-Петербурге около 2 лет назад. И добавлю от себя, это было шикарно. А еще добавлю, то что если перевести «Гуау» на русский язык, то получится «Гав». Ну что ж, я, Леди Векс, еще полчаса с вами в эфире «Рекорд Клаб».

Дамы и господа, благодарю всех, кто был тут со мною в этот час. Отдельный респект Гуау за отличный гостевой микс. И, друзья, любите музыку, берегите себя. И услышимся ровно через неделю. Я, Лиззи Вэкс, с лайвом в эфире первого танцевального радио России Рекорд буду. Я. Гав.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.

My whistle, baby.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клаб. Пиратская станция. Главное драм-н-бейс-шоу России.